0: Реклама. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Нужна реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторрус».
4: Yeah.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л. Номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Record. Реклама.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич? Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
4: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Хочу на море.
6: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
7: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
8: Подробности организаторы акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков миссии и порядки их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
9: Быстрая продажа. Даже квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
10: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
11: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
12: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения «Омикрон».

0: заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет. Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Рекорд. Рекорд.

0: Record. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
2: Хочу на море.
3: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
4: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
5: Подробности организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках миссии и порядке их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
0: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68. Казань. Смотрим финал главного футбольного чемпионата вместе. 19 июля. Диалог авто на декабристов приглашает на показ финального матча. Ведущий, интерактивы, атмосфера и большой экран. Ждем на футбол. Вход только при регистрации. Телефон 288-88-22.
5: Мероприятие бесплатное. Места ограничены. 18+.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Вейкаперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: У нас в Петербурге по московскому времени вейкаперы, и мы начинаем.
3: С пятницы, друзья, 17.07.
4: Всем прекрасного начала дня и завершения этой рабочей недели.
2: Два гороскопа впереди, не подряд будут разбросаны, конечно, игрушка. Сегодня с девчонками играем, полиглотка она называется. Кому-то подкатим точно, техноблок от Фила ожидается, горячие новости, тему интереснейшую обсудим. Все это впереди и вкратце. Пока начинаем с рубрики «Есть повод» на 17 июля 2026 года и ура, пятница. День дарения подарков сегодня. Вот такой замечательный праздник. Хороший праздник, когда с подарками он особенно круче.
3: А самое классное, когда подарки неожиданные, не запланированные. Например, не на день рождения, на Новый год, а вот, например, на пятницу 17-е.
2: И не от врача, да, это самое важное.
4: Слушай, ну там большой список, от кого не хочется получить подарок.
2: День зеленых глаз сегодня. У кого зеленый, с праздником вас, зеленоглазые.
3: А мне кажется, зеленых же меньше, да, чем сероглазых?
2: А, я не знаю, статистику надо смотреть.
4: Карих больше всего.
3: Серьезно?
4: Ну, говорят, что да, карий более распространенный цвет.
3: День основания авиации ВМФ РФ.
2: Да, все верно, 110 лет, как празднуется юбилей сегодня, с праздником вас.
4: Юбилей!
2: День этнографа, ребята, жу, такой праздник замечательный. Всемирный день эмоджи, у вас любимый эмоджи какой?
4: Даже не знаю.
2: Какашка?
4: Молния.
3: Ну, я хотела сказать.
2: Какашка же, да?
3: Ну, но я, кстати, никогда ее никому не отправляю.
2: Я всем, налево-направо. Мне пишут: привет, я какаш.
4: Мне кажется, я выборочно. Нет, стоп, ты эмодзи отправляешь или просто какашка?
2: Такой, голосовым.
4: Такая, я знаю, где ты живешь. Бандерольку отправлю.
2: Ребята, ну точно.
3: А у нас, кстати, на зоне ВК-феста одна была, там можно было достать эту какашку.
2: Хорошо, что ты договорила ВК-феста. А то как будто воспоминания откуда-то. Какой вы эмодзи? Их полно, ребят, сегодня.
4: О, отлично.
2: Там же их предостаточно и в андроиде, и в iOS, поэтому голосовым записывайте, каким себя ощущаете этим утром. Там полно. День рождения Диснейленда у нас.
4: Кто был в Диснейленде?
3: Не было.
4: Я очень хочу там побывать.
2: Я только нарезки смотрю, как весело себя ведут там персонажи. Стич как падает, там вот, король лев.
3: Я хочу в шанхайский Диснейленд.
2: А чем он отличается?
4: Так, а в чем разница?
3: Не знаю, просто хочу в шанхайский больше, чем в основной.
4: Там не Микки Маус, а Микина Мауса.
2: Вейкаперы на рекорде, погнали.
1: Вейкаперы на рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: Прямо сейчас на 17 июля.
2: Овны, вы слишком серьезно ко всему подходите.
3: Тельцы, не жалейте денег, порадуйте себя небольшим, но приятным подарком.
1: Близнецы, сегодня не будьте слишком строги к своей особе.
2: Раки, сегодня вам придется прятать истинные чувства за старательно нарисованной улыбкой.
3: Львы, сегодня к вам могут вернуться неожиданно забытые, давно забытые чувства.
1: Девы, сегодня вам придется столкнуться с массой мелких, но малоприятных препятствий.
2: Весы, результаты ваших героических усилий сегодня будут видны как никогда.
3: Скорпионы, сегодня вам, возможно, придется поступиться одним из собственных принципов.
1: Стрельцы, сегодня от вас потребуется уступок, причем сделают это в такой форме, будто вы задолжали, причем немало.
2: Козероги, сегодня наиболее соблазнительным способом решить проблему может оказаться наиболее мелодраматичный с виду.
3: Водолеи, сегодня вам не стоит доверять секреты, вы вряд ли сможете их сохранить.
1: Рыбы, вы точно сегодня не станете огорчаться по поводу плохих новостей. Всем хорошего дня, друзья!
0: Сайт RadioRecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. RadioRecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама.
4: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
0: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом». С 6 по 17 июля. По будням с 6 до 7 вечера. Слушай «Хочу и баста». И получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. «Катай с рекордом». 12+. Партнер проекта «Казань Диджитал». Интернет-магазин цифровой техники.
5: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: сообщение на тему, какой вы эмодзи этим утром, да, с кем себя ассоциируете. Для тех, кто постарше, это смайлик. Если что, их там много. Поэтому, пожалуйста, голосовых должно быть масса, мы ждем. Ну что, к новостям. У меня есть Лепс, тот самый певец, замечательный, с замечательным вокалом, сходил на подкаст и посочувствовал россиянам, которые живут на 200-300 тысяч рублей в месяц. Он сказал, таких семей, по его словам, большинство. Артист заявил, что удивлен, как люди умудряются вообще содержать детей, покупать им одежду, собирать школу на такие-то деньги.
1: Секундочку, а тем, кто живет на 150-100 тысяч, ты не сочувствуешь, что ли?
0: Вообще, а тем, кто до 100 получает, он вообще так не думаешь, таких
1: пожалуйста,
0: нет, что ли?
1: Григорий, посочувствуйте всем.
0: Нужно больше благотворительных концертов, Григорий, чтобы каждый мог оценить творчество. Правильно, да. Григорий?
1: Либо давайте мы вам скинем номера, вы скиньте нам свое сочувствие в размере, чтобы мы могли купить детям одежду.
2: Не, ну жить вообще дорого.
1: Скажи это Лепсу.
2: Ну, у него, понимаешь, ему некогда. У него там девушка, у него же молодая девушка.
0: Уже вторая, по-моему.
2: Уже вторая?
0: Та же ушла, насколько мне известно.
2: Она его бросила?
0: А там неизвестно, как что произошло.
1: Слушайте, а мне кажется, вот в чем проблема. У Григория Лепса свой магазин очков, свой бренд очков.
0: Реально?
1: Да, он же там всякие разные.
0: И все розовые, да, ты хочешь сказать?
1: Да, может быть, пора снять и посмотреть, что как бы вообще все не так прекрасно.
0: Да ладно, не стесняйся, он не придет к нам в гости, сдерживаешься.
2: Я сдерживаюсь.
0: Так, не наехала на Лепса единственное, я знаю.
2: Да нет, я завидую ему, что он не знает жизни, где нужно жить в месяц меньше, чем на 300 тысяч.
0: Ну, дед чуть прибалдел.
1: Как ты поменяла слово ненависть на завидую? Ну ладно.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россиянам напомнили, кто имеет право заправляться на АЗС без очереди. Такое преимущество имеют люди с инвалидностью первой и второй групп, дети с инвалидностью и сопровождающие их. Если ребенок находится в автомобиле, льгота также распространяется на ветеранов Великой Отечественной войны, героев Советского Союза, героев России и полных кавалеров Ордена Славы. В отдельных случаях без очереди обслуживаются автомобили экстренных служб. Приложение ВК и национальный мессенджер Макс накануне исчезли из Google Play, и в компании сообщили, что уже установленные сервисы продолжают работать в обычном режиме, включая пуш-уведомления. Вместе с ними из магазина также пропали Дзен, Одноклассники, Mail.ru и сервис обновлений Yuan. Ранее все эти приложения были удалены из App Store. Греция выступила против нового пакета санкций Евросоюза в отношении России. По данным СМИ, Афины считают, что ограничения на перевозку российского сжиженного газа нанесут серьезный ущерб греческому судоходному бизнесу. Из-за позиции Греции принятие 21-го пакета санкций, как сообщается, отложили на неделю. Уже завтра и в это воскресенье финальный и самый масштабный ВК-фест столицы. Ждем встречи с вами на электронной сцене «Радио Рекорд». 18 и 19 июля, Москва, ВДНХ. Диджей Грув, Джим Бискет и Джи Пол, диджей Мэкенерак, Шапов и другие топовые диджеи лайв-проекты. Сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест в Москве. Полная война. Ищите на сайте radiorecord.ru 0+. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: Опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки. А мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Рекорд.
1: Вейкаперы.
2: Голосовые ваши слушаем. Какой вы эмодзи сегодня? Тембалас, Евгения, вот мы и начнем.
3: Доброе утро, Вейкаперы. Какашка — это, конечно, хорошо. Какашка — это святое. Это, наверное, сегодня будет много какашек. Но самый, наверное, любимый смайлик — это вот из Аськи, когда появились уже анимированные смайлики. Смайлик, который ковыряется в носу и с выражением лица типа: «А чё, я не я и попа не моя».
2: А тут, кстати, и рофлить мы взяли, даже вот этот рофлбл смайлик. Помните?
4: А как он выглядит? Который?
2: Это который прям такой бил по полу, такой анимированный.
5: Да-да-да. А который об стенку бился.
2: Это был тупизм какой-то, его так называли, по-моему. Алексей.
6: Привет, Вейкаперы, доброе утро, страна. Какой я смайлик? Ну, наверное, мой самый любимый смайлик — это улыбающийся желтый колобок с красными щечками такими. Всем, всех с пятницей.
5: Это ж вроде сердечки.
2: Улыбающегося колобка. Нет, он с румянцем просто такой, который... такой. А поехали дальше.
7: Каждое утро, когда я просыпаюсь, я чувствую себя овощем. Потому что я не высыпаюсь. Радио Рекорд, вам привет с Камчатки.
5: Вот опять же, эмодзи, которые овощи. Какой бы ты себе поставил статус?
2: Там есть целый салат же. Да. Есть эмодзи салата овощного. Можно его выбрать.
4: Овощной эмодзи?
2: Угу.
4: Даже не знаю, кто.
2: Задумался сейчас.
4: Конечно, интересно.
2: Их там столько, что мы все это и не используем, на самом деле.
5: Да.
2: Загляните дальше, там очень много прикольных. Елена.
8: Всем доброе утро. Всех с пятницей. А у меня сегодня... Я сегодня такой эмодзи... Вот прямо праздник, там, где такой рожок, фейерверк, такой праздник, такое классное настроение. Дожили мы наконец-то до пятницы. Всем хорошего дня.
2: Всем рожок, фейерверк сегодня. Пятница же реально. Роман.
9: Привет, Вейкаперы. Я сегодня тот эмодзи, помните, из Аськи, который головой об стену бьется. Вот что-то такое.
2: Да, это тот ступит, или как он назывался. Ну, прикольно, в общем, собрали себе набор. И
4: я не видел, ну, у меня не было Аськи, видимо, я не видел эти эмоции.
2: А Кип у тебя был?
5: У меня тоже не было Аськи, но я наслышан.
4: Кто?
2: А Кип? У вас не было Кипа? Ну, это аналог Аськи, там можно было собирать самому.
4: Была кепка.
2: Я понял вас, я понял.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер северный умеренный со скоростью 8 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
4: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
5: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
3: И зайки зубки проверим.
6: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Лето – время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
8: Пицца!
9: Когда хочется всего и сразу. Горячие пиццы, свежих роллов, сочного бургера или ароматного вока. Secret Kitchen объединяет 4 кухни мира в одном приложении. Выберите свой вкус. Secret Kitchen – удовольствие, которое приезжает к вам. secretkitchen.ru
10: ИП Кравченко Дарья Владимировна, УГРНП
2: 323-028-319-219-036-8, 6+. Реклама в Казани. 554-20.

0: Твои каперы представляют рубрика «Техноблок».
1: Всем большой привет, друзья, это Фил, честный техноблок. Вы каперы, вам тоже большой привет. Давайте расскажу, что интересного произошло в мире гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Ну, во-первых, компания Huawei презентовала свои новые смартфоны, и это уже глобальный рынок. Флагман летний Huawei Pure 90S и Pure 90 Pro Max. Естественно, основной акцент на мобильную съемку. Дизайн смартфона практически ничем не отличается от прошлого года. Такой же большой треугольник с тремя камерами. Обе версии смартфона работают на процессоре Kirin 9030S по памяти 12256 и 12512. Есть 6000 аккумулятор, 100-ваттная зарядка у Pro Max и 66 ватт у прошки. Дисплей покрыт защитным стеклом Kunlun Glass. Частота от 1 до 120. Внутри новая операционная система EMUI 16 на базе 16-го андроида. Основная камера на 50 мегапикселей, телевичок на 200 мегапикселей, 4-кратный оптический зум, а также сверхширик на 40 мегапикселей. Это глобальная версия, поэтому в России будет продаваться, когда пока неизвестно. Интересная новость для поклонников компании Realme, потому что смартфоны Realme переезжают на операционную систему от Oppo под названием ColorOS. Возможно, вы не знаете, но Realme является частью Oppo. И теперь Realme UI превращается в ColorOS. На самом деле, больших изменений здесь не будет, потому что Realme UI практически ничем не отличается от ColorOS. И по функциям, и по возможностям, но при этом фирменные черты, конечно же, сохранятся. Обновление будет происходить постепенно. Те, кто не захотят обновляться, тоже можно будет продолжать использовать Realme UI. И можно будет, кстати, даже откатываться обратно. Но уже совсем скоро состоится презентация новых самсунговских устройств Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra. Это новый широкий вариант. Так вот, появились новые подробности, или, можно сказать, практически все слито. Стандартный Z Fold 8, внутри 7,6 дюймов экран, динамика AMOLED 2X, соотношение сторон 4 к 3. Все работает на Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Максимальное количество памяти 16,1 терабайт. Аккумулятор не самый большой, 4800 мАч. Ну и, конечно же, сзади три камеры. Основная на 50 мегапикселей. А вот Ultra — это такой новый форм-фактор. В таком виде выходил уже новый Huawei Pure X, и таким же будет новый складной iPhone. Презентация новинок состоится 22 июля. Также, кстати, на презентации покажут и новый складной Flip 8. И мы надеемся, что на презентации еще покажут и новые часики. Утекли все эти характеристики, расцветки и стоимость Google Pixel 11. Напомню, что 12 августа состоится презентация, будут показаны 4 смартфона: Pixel 11, 11 Pro, 11 Pro Fold и 11 Pro XL. Базовый Pixel 11 будет с экраном 6,3 дюйма, аккумулятор практически 5000 мАч, быстрый Wi-Fi и Bluetooth, цена будет стартовать от $900. В России, как всегда, продаваться не будет. Прошка будет примерно с таким же аккумулятором, только с более крутой камерой. У XL будет экран 6,8 дюймов и батарея 5115 мАч. Ну и складной Fold будет, как всегда, самым дорогим. Минимальная цена — $1900. Кстати, немножко о планшетах. Huawei MatePad Air. Очень тонкий планшет был представлен. Диагональ дисплея 12 дюймов. Это OLED. Яркость 1200 нит. По памяти 8,12 гигов и 256 встроенный. Есть AI-поддержка. Камера на 50 мегапикселей. Ну а толщина 5,3 миллиметра. Цена начинается от 850 евро. И это все самые интересные новости из мира гаджетов и технологий за прошедшую неделю.
0: Техноблок. По пятницам. В вейкаперах. На рекорде.

0: Дорожная реклама.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Вейкаперы.
4: На Рекорде.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И у нас ровно 8:01 в Петербурге по московскому времени. В этом часе играем. Девочки, по пятницам с вами, поэтому устанавливайте мобильное приложение Рекорда. Оно очень вам пригодится. Пока к новостям. Ребятки, трудоголизм охватил Россию. 63% жителей считают себя трудоголиками. А вы считаете себя таковыми?
3: Конечно, мы считаем себя трудоголиками. Вся страна от пятницы до пятницы трудится. А кто-то и на выходных.
4: Тут такая тема, что они считаются трудоголиками, но являются ли они такими?
2: Это исследование, друзья, оно показало, что 72% не могут отвлечься от работы даже в выходные или отпуск. 59% работают дольше 8 часов. 47% выходят в субботу и воскресенье. Полстраны практически, ничего себе. А каждый третий признался, что без работы чувствует тревогу даже.
3: Мы хотим 4 дня, чтобы мы работали.
2: Реально. Похоже, отдыхать у нас разучились совсем за все это время. Ну реально.
3: Работать же от нужды.
2: И от этого тоже, да. А мы будем обсуждать, какой вы голик. Нужно что-то добавить перед словом голик.
3: Я шопоголик. Полуголик.
2: Так.
3: Полуголик, это смотри, у меня сверху одежка есть, а снизу мало.
2: Нет. Да, летоголик такой.
3: Летоголик.
2: Да. Ты еще, кстати, любишь лето.
3: Люблю, да.
2: Я Новогода голик.
3: Зима года
2: голик. Мерседеса голик.
4: Вы что на выдумали?
3: А ты кто?
4: Много неизвестных слов голики.
3: А ты пешехода голик.
4: Не то чтобы я прям люблю быть пешеходом.
2: Чего голик? Давай ты.
4: Я, наверное, гиковский фанат. Такой.
3: Какой ты голик? Гиковский фанат?
4: Я не знаю, как. Ты же знаешь...
3: Гигоголик.
4: Нет, это получается, я гиков люблю, я не гиков люблю.
3: А кого ты любишь?
2: Скажи нам, что ты любишь, и мы добавим к этому голик.
4: Я мультики люблю смотреть.
2: Мультика-голик?
4: Нет, мультики отстой. Я...
3: Анимаголик.
4: Это плохо, что прозвучит, связано с едой, но я не буду совмещать это в эфире.
2: Так, а что?
4: Ну, просто еда и голик.
3: Едоголик.
2: Едоголик, это что-то плохо.
3: А что, красиво звучит?
4: Да? Да. Нормально. Не хотел, чтобы я произносил это слово.
3: Почему?
4: Обожаю вкусно поесть.
2: В общем, ребята, мы будем 2 часа голик добавлять к чему-то. Чего вы голик? Какой вы голик? Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и нашу соцсеть.
1: На Рекорде.

0: Обсуждаем, какой вы голик. Вот сразу Полина выдала список. Сыроголик, водоголик, мороженоголик, афрокосичкоголик, шопоголик, мармеладоголик, телефоноголик.
1: Это дальше идет?
0: Один человек.
2: Погнали дальше. Папаголик, саноголик, чайголик, ксяомиголик, компьютероголик, компьютероигроголик. О, а у меня есть друг Гога, к нему можно добавить голик.
1: А вот, а папаголик, это кто-то из Ватикана?
0: Любишь, да, Ватикан?
1: Настолько любит.
2: Сыноголик.
0: Библиотеку. Так, халявоголик, вот, лениголик, Кемир, например. Эндуроголик, Глеб, ну, замечательно, это хорошо. Сериалы голик, Анна.
2: Стас, ты такой не один, пишет Юлечка, я тоже едоголик, велоголик и жизнелюбоголик.
1: О, прекрасно, нас уже двое.
0: Только Стас этого не говорил.
1: Чего?
0: Вот этого всего, по-моему.
1: А я остальные слова, я выясню, что это. Возможно, это тоже мое.
0: Катя Лукс нам голосовое прислала, послушаем.
3: Доброе утро, мои каперы. Я ответственно заявляю, что у меня старичка боли. У пожилых людей. Я обожаю за ними наблюдать. В нормальном смысле этого слова. Знаете, все. Я обожаю думать о том, интересно, а какая у них была жизнь. Интересно, чем они занимались, а кто они были. А какие у них личные взаимоотношения, какая у них семья. В общем, мне это доставляет невероятное удовольствие. И...
0: В общем, вы поняли, да? Если что, Кать не ругалась в прямом эфире, такой голосовой, и мы не пикали. Старичка-голик.
2: Старичка-голик.
0: Наблюдаешь за старичками.
2: Утро доброе. Примерно с февраля-марта я стал жестким VR-голиком. Вот уж так сложилось. В обычной компьютерной игре не особо тянет, а в VR так просто на полдня залипаю теперь.
0: Ой, Елена, рекорда-голик. Кстати, можно полайкать, то тоже рекорда-голик.
2: Я Саша, и я оружие-голик.
0: Депешмот-голик, солярий-голик, нечетное число голик, Ирина. Сколько у нас всех интересов оказывается.
2: Я велоголик, не отнимайте у меня велосипед.
0: Син-АИ пишет буква Ю-голик. Ну, это мем известный, конечно же. Продолжаем обсуждать, какой вы голик. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
1: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
4: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс Радио.
5: Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Гвардейской от Адели Кутуи до Николая Ершова, на улице Патриса Лумумбы от проспекта Камалеева до Гвардейской и на Мамадышском тракте от Интернациональной до Натана Рахлина. Всем удачи на дорогах!
6: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
7: И Гитлер, Кызлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда, место для авто, целый гектар заезжай.

0: 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Хочу на море.
2: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
3: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
4: Подробности организаторы акции, правила ее проведения, количество призов, выигрыши, сроков, месте и порядки их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
5: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас

0: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-00-134-608. 12+.
1: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: Додо.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение Додо Пицца. Пока товар в наличии. Цена за комбо пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении Додо Пицца. ООО «Орса». ОГРН 124-160-004-5510. Город Казань.
6: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
7: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Девочки-красавицы наши, открывайте чат мобильного приложения Рекорда, пожалуйста, и пишите слово «игра». Потому что мы с вами сегодня играем, и случайным образом выберем одну из вас, с кем свяжемся, в прямой эфир выведем и приз отдадим. Обычно это просто. Обсуждаем, какой вы голик. Ну вот Юрий сразу, все, понеслась, сексоголик.
1: Вот, а Иван очень круто, вот то же самое, только поменяй на «тра». Тра-та-та. Получится красиво.
0: Я оливье голик, Дмитрий написал. Ну, знаете, кстати, по поводу оливье, вот есть его не в Новый год, как-то не так вкусно. Или у меня у одного такая тема.
1: У тебя у одного, потому что даже вот я не любительница окрошки, я мечтаю последние дни о свекольнике, о холодном борще. Вообще, этим летом еще ни разу ни окрошку, ни холодный борщ. Просто надо что-то исправлять. И окрошку я могу есть в виде салата.
2: Так это же салат.
1: Ну, это как оливье, да.
0: Ну, там разные ингредиенты совершенно.
1: Ой, не знаю, по мне одно и то же.
0: Нет. Екатерина, просекоголик она, черешнеголик и многоспатьголик. Вот, пожалуйста. Пятница, напомнила она.
1: Александр побеждает в этой номинации, он... Ой, все, голик!
2: Звучит как оскорбление некоторые голики.
1: Ой, все, голик!
2: Ой, все, голик.
0: Ну, вот чесночный баунти, тут голик.
2: А, нормально.
1: Миша, я рыбалкоголик.
0: Звучит как будто два в одном, да? Сразу, когда вспоминаешь рыбалку. Александр, шашлыка-едоголик.
1: Ленуська, любоголик, заботоголик, внимание-голик.
0: Трудоголик, потому что автоголик, Андрей Кош 73 написал, чтобы стать шопоголиком и быть немного алкоголиком, но ужасно хочу высыпать и голиком быть. Вот. Мы против алкоголя, но сообщение хорошее.
1: Ну, да. Давайте немножко разовьем тему. Ну, вот смотри, есть у меня подружка, она реально на самом деле была в зависимости в этом шопоголизме. Она просто все деньги спускала на покупки, на шмотки. И в какой-то момент она просто психанула, решила вылечиться и перерезала карточку.
0: Фух, хорошо, что карточку.
2: А что ты думаешь, все контакты с обществом?
0: Да что, помогло?
2: Не вижу людей, не
1: помогло.
0: Ну и сейчас что, как она покупает вообще? Еду или что? QR-кодом оплачивает?
1: А, бизнес открыла.
0: Бизнес открыла, отлично. А там она не транжирит?
1: Ну, понимаешь, бизнес, он как бы денег требует. Там начинаешь задумываться, может ты шопоголиком продолжать быть.
0: А секрет или нет, какой бизнес?
2: Магазин.
1: О, типография, по-моему. Ну, что-то
2: типография.
0: Типография.
2: Прикольно. Типография.
1: Типографолог.
2: Такое, докопался.
0: Ну и что, ну успехов ей, правильно? Главное, чтобы не вернулась на эту дорожку, потому что реклама-то меняется, товары меняются, все это.
2: Представляешь, сейчас...
0: Может откатиться?
2: Разовьет свою компанию, станет, ну, очень-очень крутой. Продаст и говорит, теперь у меня много карточек.
0: Все на черное.
1: А Игорь, ты что, шопоголик?
0: Я шопоголик?
1: Конечно.
0: Как с чего вдруг?
1: Ты же любишь спустить деньги на шмотки.
0: Так, неожиданно, конечно.
1: Нет?
0: Ну, когда надо, то да, уже.
1: Когда затерлась до дыр.
0: По сезону.
2: Слушайте, зная некую ситуацию сейчас в стране, все бензиноголики.
0: Ну, вот это я точно.
1: Это да. Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В России могут запретить продажу сим-карт с предоплаченным балансом. По данным СМИ, Минцифры подготовила соответствующий законопроект в рамках нового пакета мер по борьбе с мошенничеством. Предполагается, что сим-карты будут продаваться только с нулевым балансом, а пополнить счет можно будет лишь после заключения договора с оператором. Инициатива направлена на борьбу с анонимными номерами, которыми пользуются злоумышленники. Черногория может ввести визовый режим для россиян с 1 октября. По данным местных СМИ, правительство страны рассматривает такое решение в ближайшее время. Сейчас граждане России могут находиться в Черногории без визы до 30 дней, а безвизовый режим между странами действует уже почти 18 лет. Лионель Месси посвятил победу сборной Аргентины над Англией в полуфинале чемпионата мира Диего Марадоне. По словам капитана аргентинцев, легендарный футболист наверняка радуется этой победе с небес, а сам успех стал подарком и ему, и всему аргентинскому народу. Напомню, встреча завершилась со счетом 2-1, а Месси отметился двумя голевыми передачами. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
7: Только второй.
8: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
11: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: В «Гиперленде» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» – каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
15: Кроме формата и канов, количество товара ограничено. Подробности на

0: вейкаперы на рекорде. Полиглотка.
1: И сегодня в этой игре оказалась Анастасия. Настя, привет.
2: Привет, привет.
3: Доброе утро. Из какого ты города, Настя?
2: Я из Санкт-Петербурга.
3: Отлично. Здорово. Какой ты голик?
2: Наверное, назвала бы себя шопоголиком, собственно.
3: Шопоголик.
1: Тебе это нравится или нет? Или ты хочешь побороть этот недуг? Или это не недуг?
2: Это не недуг, мне доставляет это удовольствие.
3: И мне. Пошли вместе.
1: Все, вечер у девчонок уже устроен. Так, у нас игра. Аня, рассказывай, что будет.
3: Все очень просто. У нас сегодня какой язык? Испанский?
1: Испанский, конечно, чемпионат мира по футболу. Мы за Испанию.
3: Два матча, значит, будут к тебе один справа, другой слева подкатывать. Правда, у одного на испанском будут комплименты и способность тебя затащить куда-то на свиданку, а у второго будет непонятно что. Возможно, басня, возможно, песня. Не знаем. Твоя задача интуитивно понять, где подкат. Ты же не разговариваешь по-испански?
2: К сожалению, не разговариваю.
3: Ну, ничего страшного. Нету, к сожалению. К сожалению, голик. Все, давайте. Первый Станислав.
4: Союна крепатура темблеросо о тенго доречо.
1: Крепту предложил.
4: Крепатура.
3: Потом скажешь, что такое доречо.
5: Доречо? Это, возможно, не из этого языка.
3: Никита?
6: Tu alma es radiante y hermosa, tu sonris en remilento en candora, eres misterios comune conunte hadase, un usto maresa rabosta баднада.
3: О, да, Никит, пожестче надо.
5: Хватит ругаться, я сказал, желтая карточка, здесь желтая.
1: Настя, здесь вообще ничего не понятно, нужно выбирать сердечком своим.
3: Зачем я 180 дней в Дуолинго?
2: Второй вариант мне нравится как-то больше, если честно.
1: Если честно, то ты права, потому что я сказал, я стихи вообще-то зачитал.
3: Ну-ка давай.
1: Твоя душа светла, прекрасна.
2: Я чувствовала это.
1: Улыбка очень хороша, загадочная ты, как сказка, наполнены добром глаза, сказал я Анастасии, с поздравительной открытки взял.
5: Я, между прочим, тоже литературное произведение.
1: Но.
5: Это сказал Раскольников. Тварь ли я дрожащая или право имею?
1: Ты просто задался вопросом, да, неожиданно.
3: А дурач это что в конце?
5: Ну, наверное, имею.
1: Тварь?
3: Имею.
1: Тварь, дурач. Настя, мы тебя поздравляем, потому что приз твой, и ты можешь передать привет кому хочешь в прямом эфире.
2: Я передаю привет своему любимому сыну Ярославу. Передаю привет маме, передаю привет своим друзьям Юле, Лене и всем-всем, кто меня узнал. Всем привет.
1: Город, всем привет от Анастасии, друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у Вейкаперов.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер северный умеренный со скоростью 8 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
11: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: А мы продолжаем обсуждать, какой вы голик. Вот Вандерер кайфоголик. Ну, нравится ему от жизни, видимо, кайфовать.
1: А Никита бабушка голик.
0: Я вообще бабуль обожаю. Свою бабушку тоже очень люблю. Она вот не может настроить приемник, а я не могу к ней кого-то отправить в Омск, чтобы настроили ей приемник.
2: Почему?
0: Вот. Ну вот так вот. У бабушки
1: не, есть друзья.
0: Не ловит. В Омске уже не так много, к сожалению.
1: Так, ребята, кто друг новый?
0: Подожди, не надо в Омске. Приходите к моей бабушке.
1: А почему?
3: Привет, мы от Никиты приемник настроили.
4: Мы сейчас настроим приемничек, бабуля, пойдем.
0: Так, Светлана, музыка голик. Не выхожу из дома без наушников. Всем пятница, говорит.
1: Лежа, сидя, стоя, голик.
3: Это что? Как это понять?
1: Это Вятский Лапоть написал.
3: Я очень хочу вести список никнеймов.
0: Дима написал, а почему нет Анастасия Голик? Вот я он, говорит. Кстати, можно же своей второй половинке быть голиком, например.
1: Анастасия Голик?
3: Ну, тут имеется в виду, он всех Анастасии, наверное, любит.
0: Можно быть Стаса Голиком, Аня Голиком, Никита Голиком.
3: Когда Никита, Стас, Аня будут голиком, это значит, что мы на корпоративе.
0: Это значит, мы делаем новых мейкаперов.
1: А кстати, когда мы будем омоложать состав?
0: Омоложать состав?
1: Да, мы же можем.
0: Мы должны этим заняться.
1: Мы же можем наделать.
0: Или ты про вечер? Я просто не понимаю, к чему ты ведешь. Ты ваши девичьи намеки опять. Непонятные.
1: Девичий намек и голик.
0: Вот,
3: мне кажется, что вейкаперы не таким образом размножаются.
0: Опочкование. Мне кажется, девичья намека голиков нет ни одного, потому что мы не понимаем ваших намеков. Они непрозрачные, конечно. Вам нужно какой-то гайд нужно выпустить, какую-то статью, не знаю, в Дзене.
3: А у меня вот вопрос: а девочки, когда делают намеки другим девочкам,
1: мы не делаем намеки, мы очень прямолинейные.
0: Чего же вы с нами-то тогда так не разговариваете?
1: Мы с вами очень прямо разговариваем. Я, по крайней мере, если вы не заметили, мы поэтому и срёмся. Потому что я достаточно прямолинейный.
3: А, мы думаем, что это намек.
1: Это не намек.
0: Мы спороголики, точно. Сериалы «Голик», вот «Анна», например. Как у вас сериалы? Интересно.
3: Я думаю, в принципе, человек любит сериалы, знаешь, только вот зависим от этого.
0: Ну все же любят сериалы, в большинстве.
3: Нет.
0: Нет?
3: Вот я знаю нескольких людей, они говорят, типа, фильмы, да, там, не знаю, книги хорошо, а вот сериалы ни в коем разе.
0: Это я.
3: Ты не можешь сесть, да, чтобы посмотреть. Ну, вот.
0: Я даже фильм, который длится более полутора часов, не могу нормально
1: досидеть. Ты пока не состарился, это будет в 40.
0: Это будет?
1: Да.
0: Хорошо.
1: Все мы немножко фифа-голики.
0: Фифа-голики или фифа-голики?
1: Вот, кстати, да,
0: футбол сейчас идет, это очень важно.
1: ЧМ-голик.
3: Или мы любим фифу какую-то.
0: Кто-то, я португали-голик. Сю!
3: Ты за португальца?
0: Конечно. Даже если вот на поле будет играть только Аргентина, я буду болеть за газон.
3: Правильно говорит Наполи.
1: Наполи.
5: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипо, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
4: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И у нас ровно 9.01 в Петербурге по московскому времени. Мы, кстати, из Петербурга вещаем. Друзья, всем привет в остальные наши города, кто нас слушает прямо сейчас.
3: А мы обсуждаем голиков. И у нас в этом часе даже получится созвониться, возможно, с одним голиком. И узнать о его зависимости.
2: Важно обозначить, мы не наготу обсуждаем, а какие-то любовь к чему-то.
4: То есть... Ну это очень звучит как-то, может быть, зависимых. Потому что это кто? Да это голики какие-то. А, ты голик.
2: Новость
3: группа
2: прикольная.
3: Группа для голиков.
2: Пост завирусился в сети. Плиточники поссорились с врачами.
3: Плиточники?
2: Да. Одни считают, что 70 тысяч за несколько квадратных метров – это перебор. А другие напоминают, сколько стоит один визит к стоматологу. В общем, один стоматолог решил, говорит, положу у себя плитку. Ему говорят, цена вот такая, 70 тысяч рублей за твой пол. Он такой, а вам не кажется ли, что это дорого? Ну, естественно, этот пост появился во всех соцсетях его. И здесь подключились люди, которые говорят, а ты за что берешь вообще свои деньги? За импланты или за работу?
3: Наконец-то прилетело, да?
2: Все, пост-ветка просто максимально длинная. Вы одни офигели, другие офигели. И аргументы понесли.
4: Стоп, стоматолог не зря им предъявил. Он-то в керамике шарит.
2: Ну, вообще, в общем, интересно, да, почему стоматолог дорого, а плиточник, да, в наше время. Многие ли умеют плитку класть? Я вот нет.
3: Все дорого.
2: Все дорого.
3: Да, с разницей в полгода я заехала сделать одну и ту же услугу на автомобиле, на 15% за полгода.
2: Не дорожают только радиоведущие, да? Вот у нас да. Все стабильно, кстати.
4: Слушайте, я вот вчера был у стоматолога.
2: Ну и что?
4: Делал чистку.
2: Как плитка.
4: Как плитка, да.
2: Лежит нормально.
4: У плитки, у них очень много плитки. Возможно, она сделана из зубов.
2: Так, ты сделал чистку, и что?
4: И какую-то профессиональную. Во-первых, она какая-то профессиональная. Ничего себе, подумал я.
2: Со шваброй или что?
4: Там хуже. Мне закрыли лицо каким-то полотенцем. Говорят, типа, ты, главное, не переживай.
2: Закройте ему лицо.
4: И там всем закрывают. Не один я такой страшненький.
3: Ну и что, ты первый раз, что ли, делал?
4: Такую, такого профессионального, да. Я сначала подумал, дорого. Я не буду называть сумму. Я не буду называть. Я сначала подумал.
2: Пятизначная? Или шести?
4: Нет. Не пяти, да, четырехзначная. Я подумал, дорого. Потому что раньше было дешевле. А потом погуглил и такой, это я еще хорошо отделался. Это еще нормально все сделали, с авторированием вот это вот, все как надо.
2: Ну ты доволен, да, в общем?
4: Пока да. Теперь мне 3 дня нельзя есть ничего, кроме белой пищи. Молоко, мороженое, творог, мясо белое. А? Кого?
2: Пельмень? Ты сказал?
3: Сказала людей.
4: Людей? И то только белых, да? Хорошо.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Ну, конечно же, все взгляды прикованы сейчас к чемпионату мира по футболу 2026 года. Финал впереди, в воскресенье все произойдет. Мы уже узнаем нового чемпиона, может быть, останется старым. Но в 11 лет у Лионеля Месси, того самого, который играет за Аргентину, диагностировали дефицит гормона роста. Представляете, чтобы организм мог нормально развиваться, ему пришлось несколько лет ежедневно делать инъекции гормона роста. То есть он так вырос еще благодаря этим гормонам. Так бы он вообще...
2: О, какой у него рост?
1: Маленьким был. Он очень небольшой.
2: Ну, очень вот большой.
1: Пол Криштиану, наверное.
3: 1.60 м, наверное, 5.
1: Ну, примерно так. Еще, кстати, интересный факт. Они встретятся с Ямалем. Это сейчас считается тоже очень перспективный футболист, который якобы встанет вот в ту новую плоскость топовых игроков. Но Месси впервые за 19 лет, во-первых, встретится с Ямалем. Но в 2007 году у них была совместная фотосессия, где Ямаль был еще младенцем, и он его купал. Это, да, эта фотография сейчас вирусит в сети.
2: Интересно, а зачем он его купал?
3: Пытался отмыть, посмотри фотографию.
1: Да, в общем, это было для рекламы. Какой-то рекламной акции, и Ямаль еще тогда даже говорить не мог. Но уже делали как раз-таки вот такую фотографию. Что самое интересное, я видел в сети смешной комментарий, что круг должен замкнуться, потому что сейчас Ямаль, Испания должна выиграть, и тогда, получается, Испания помоет деда, да? То есть 39-летний нынешний чемпион Лионель Месси когда-то мыл Ямаля, а теперь Ямаль вырос и должен помыть Месси. Вот, чтобы
3: он его детей должен помыть.
1: Помыть деда, смешно просто. Мне формулировка понравилась. Вот, в общем, это воскресенье произойдет, узнаем. Изначально туалетная бумага приобрела белый цвет не из-за эстетических соображений, как вы могли подумать.
2: А из-за чего?
1: А потому что производители, стремясь удалить из целлюлозы лигнин и сделать бумагу мягкой, стали использовать отбеливатель. Если бы они этого не делали, туалетная бумага была бы коричневый. И мы бы расходовали ее экономнее.
3: И было бы больше вопросов к тому, что там произошло.
1: Да, вот почему, оказывается. Еще один быстрый фактик. Французский мыслитель Жан-Жак Руссо, его так звали, по собственным словам, сдал всех своих 5 детей в приют. Как думаете, для чего?
3: Чтобы потом их забрать?
1: Нет, чтобы они не мешали ему работать.
2: Ужас какой.
1: Ужас какой. Вот Жан-Жак Руссо.
3: И... почитать его труды.
2: Жан-Жак интересно. Руссо, все, я теперь не читаю.
1: А то читала.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд
4: Дэнс Радио. Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Гвардейской от Аделя Кутуя до Николая Ершова, на улице Девятаева от Казанского речного вокзала до Щапова и на Сибирском тракте от Академика Арбузова до Сибирского переулка. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: По сютиму веленью, по моему хотению, хочу для дома кровлю, фасад и забор красивый.
7: И очутился он в центре металлокровли. А там сайдинг, профнастил, черепица и штакетников вереница собственного производства да за один день.
6: Ну и тюка, молодец.
7: Центр металлокровли, Казань.
8: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
9: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000. Ортодонтическая коррекция с применением брекетов.
10: кит-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом». С 6 по 17 июля. По будням с 6 до 7 вечера. Слушай «Хочу и баста». И получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. «Катай с рекордом». 12+. Партнер проекта «Казань Диджитал». Интернет-магазин цифровой техники. Record Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

0: Но мы же не можем просто так голиков обсуждать. И у нас есть эксперт по этому. Антон Прохоров, сооснователь бренда Mirboards, директор, главный инженер, создатель производства вейкбордов в России с нуля. И он адреналиноголик. Антон, привет.
1: Приветствую, рад слушать вас.
2: Антон, привет. Ну смотри, вот ты, вы единственный, да, занимаетесь производством именно вейкбордов в нашей стране. Но ты же к этому как-то пришел. У тебя какая-то зависимость, 100%. Ты, наверное, любишь экстрим, адреналин и вот это вот все.
1: Ну, правильно, абсолютно. Я бы так сказал, что я досочный адреналиновый наркоман. Нам нравится именно то, что под ногами едет в сторону либо право, либо лево. Скейтборд, сноуборд, вейкборд, все.
2: Ну, классно. Ну, а ты же понимаешь, что тебя, наверное, осуждают, не знаю, близкие, родные, это, наверное, опасно. Нет, не опасно?
1: Ну, безусловно, люди рядом испытывают волнение на тему здоровья, потому что все эти виды спорта так или иначе связаны с каким-то риском, то есть у нас там есть травмы. И, конечно, в этом ключе близкие переживают. Но я думаю так, что по-настоящему близкие видят то удовольствие, которое я испытываю от этого, и разделяют со мной это.
0: То есть, я правильно понимаю, главная фишка вот голиков, мы обсуждаем в целом, это когда эмоции...

0: Эмоции позитивные сильнее, чем даже страхи вот получить какие-то физические травмы. Это так работает?
1: Антон? Именно, именно, абсолютно верно. В предвкушении того, что ты можешь получить от катания, от сделанного трюка, у тебя полностью это предвкушение перекрывает какие-то волнения, что ты можешь как-то травмироваться или навредить себе.
2: А скажи, пожалуйста, а ты много удовольствий до этого перепробовал, чтобы вот как бы зациклиться на этом?
0: Что ты еще пробовал? Давай, да, кроме доски.
1: Смотрите, давайте так. У меня опыт катания уже 24 года.
2: А научи меня.
1: И за эти 20... Что?
2: Научи меня.
1: Легко, абсолютно, вообще. Выбирай доску. Водную, снежную... Или для асфальта.
2: Хорошо, так, продолжай. Давай закончи. Ты 24 года катаешь, и что ты пробовал из других удовольствий?
1: Смотрите, да, у меня как раз все идет по определенному пути. То есть я не все эти 24 года катал на всех этих видах досок. Как раз-таки они шли последовательно одна за другой. И в каждой я для себя находил что-то новое и интересное. Плюс, естественно, у нас есть смена сезонов, правильно, лето, зима. И это тоже сильно влияет. Тебе как бы хочется в любое время года получать этот адреналин. Поэтому ты и миксуешь эти разные виды спорта.
3: Mm-hmm. Мне кажется, где-то в школе сказали: смотрите, он же на доске почета. Так он же не отличился, так он едет на ней.
0: Классно, ну смысл голиков мы в принципе понимаем.
2: А подожди, ну в общем ты слезать не собираешься. Тебе нравится твоя зависимость?
1: Нет, нет, я хочу пробовать еще дальше, больше и другие виды. Потому что я знаю, что они есть.
2: Ну ты же когда-то станешь дедом.
1: Я буду суперспортивным дедом, который будет влиять на молодежь, и чтобы они хотели еще больше кататься, смотря на меня.
2: О, точно.
0: Но на своем примере это классно. Главное не быть тем дедом, который подходит к толпе подростков и говорит: а я вот катался, и начинает истории рассказывать, фотки показывать, да.
2: Нет, прикольно, когда можешь научить.
0: Да, это круто. Антон, тебе спасибо большое. Ты настоящий голик, и мы этому очень рады.
1: Спасибо большое. Было приятно пообщаться.
0: Пока-пока.
4: На рекорде.

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Месси посвятил победу Марадоне. Белый игрок сборной Франции столкнулся с расизмом и грубостью Аргентины. Лионель Месси посвятил победу над Англией в полуфинале экс-тренеру и легенде аргентинцев Диего Марадоне. По словам Лео, он никогда не сравнивал себя с Марадоной и не собирается это делать. Также Месси назвал Диего величайшим и вспомнил светлые моменты Мундиаля 2010 года, когда Марадона возглавлял аргентинскую команду. Гол обновили список претендентов на золотой мяч. Сейчас в нем числится трое игроков. Англичанин Харри Кейн, аргентинец Лео Месси и испанец Ламин Ямаль. Французский защитник Диня подвергся травле в соцсетях после того, как привез пенальти в матче с Испанией. Игрок столкнулся с расизмом из-за цвета кожи. Болельщики обвинили тренера французов Дешама в том, что Люка прошел в команду только по квоте для белых игроков. Стоит отметить, что команда состоит преимущественно из темнокожих парней. Отсюда и такое отношение. Аргентина пока самая грубая команда на чемпионате мира. Парни реально жестят. У них 88 фолов и 9 желтых карточек на турнире. Президент США Дональд Трамп планирует посетить финальный матч между Испанией и Аргентиной и вручить трофей победителю. Надеемся, что он никому не будет звонить после матча. Еще одна интрига турнира. Кто станет лучшим бомбардиром? На сегодняшний день у Месси и Мбаппе по 8 голов, и им предстоит сыграть еще по одному матчу на чемпионате мира. Напоминаем, что уже 19 июля в полночь состоится матч за третье место между Францией и Англией, а в 10 вечера того же дня в финале зарубятся действующий чемпион мира Аргентина и чемпион Европы Испания. Кто бы мог подумать, 20 лет назад Месси купал 5-месячного Ямаля во время съемок благотворительного календаря Барселоны, а теперь они сойдутся в решающем матче Мундиаля. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.
2: Рекорд, реклама. Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
6: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
8: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторус».
9: Будь в Прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
8: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте. Рекорд. Рекорд. Дэнс

0: Рэперы.
1: Какой вы голик, мы обсуждаем. Вот в данный момент я отпускоголик, Дима написал, но в чате уже все ему ответили, что рад за него, но не от всего сердца. То есть как бы человек поделился, так сказать, новостью. Но...
2: У нас есть и хорошие зависимости. Книга «Голик».
1: Елена пишет «Пельмешка голик», я ее поддерживаю.
3: Пельмешки.
2: Что-нибудь сломать, а потом отремонтировать голик, чтобы жена похвалила голик.
3: Пельмешки.
1: Аник, шоколадоголик, мореголик, котоголик.
2: Котоголик.
1: А Екатерина котейкоголик.
2: Котейка. А есть вы и каперголик.
1: И всем спасибо, мы видим эти комментарии, да. А, так.
2: А то... если жена старше, я считаюсь милфоголиком?
1: Да, официально.
2: Нет.
1: Официально, да.
2: Если жена старше на 20 лет, то да.
1: Даже если на 2 года, да.
2: Нет. Нет.
1: Да.
2: Она тебе не милфа, если на 2 года.
3: Так, это нам решать, кто милфа, кто нет.
2: Милфа для тебя возраст мамы твоего одноклассника.
1: Так это вы придумали? Нет. Мы в мужском мире иначе создавали это понятие. На несколько месяцев старше, все, милфа.
2: Нет.
1: Это прикол. Вообще изначально. Я игроголик, вот Евгений написал. Люблю играть на телефоне во всякие игры, типа онлайн-игр, симуляторов всяких, особенно симуляторов самолетов и дальнобойщиков. Ну...
2: Так, вот подожди, у нас неправильно, видимо, поняли задание. Я Ярик Музыкарик.
3: Нормально.
1: А все уже.
3: Все, прозвище Голик.
2: Уже да. Амичеголик.
1: Амичеголики. Я с вами. Игроголик, вот добрый код, опять же, на одном только стиме больше сотни игр у него.
2: А почему появилось слово работоголик? Не могу сидеть без дела. Есть же трудоголик.
1: Я вот сейчас Red Dead Redemption 2 голик.
2: Что?
3: И как?
1: Ой, хорошо.
2: Что ты сейчас сказал?
1: Red Dead Redemption 2 голик.
3: Это игра.
1: Нет, подожди, подожди, пусть она расшифрует. Ну, как ты считаешь, что это такое?
2: Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2?
1: Да как ты думаешь, что это такое?
2: Еще раз скажи,
1: Red Dead Redemption 2. Это твои предположения просто.
2: Ты просто плохо, видимо, произносишь английский, это перевод,
1: возможно,
2: наверное,
1: возможно,
2: есть.
1: Возможно, может и есть. Но как ты думаешь, что это обозначает вообще? В твоем предположении, еще и 2.
2: Какая-нибудь бродилка, ужастик и ездилка одновременно.
1: Ну, все верно, да.
3: Ну,
2: да?
3: Почти, да.
1: Ну, да. Только на конях. Да.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер северный умеренный со скоростью 8 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Сервис, бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Опере.
1: Какой вы голик, еще немного обсудим и подведем итоги голосования. У нас же голосовое сообщение есть, друзья. Вот давайте мы его и послушаем сейчас.
2: Привет, вейкаперы. Меня зовут Ксюша, я из Северной Осетии, и я маркетплейсоголик.
1: Ты моя ляпочка.
2: Любой маркетплейс – это мое любимое занятие. Особенно, когда там есть оплата частями, и когда на карте нету денег.
1: Вот такой голосовой.
3: Я предлагаю сделать приложение «Поносить чутка голик». Мы будем делать все то же самое. Рассматривать, кидать в корзину, покупать и возвращать.
1: А вы разве так не делаете?
3: Нет.
4: Ну да.
1: Вот Честер нам написал «Милфа». Это англоязычная аббревиатура «Милф». На русском ее можно перевести как «мамочка, с которой я хотел бы переспать».
3: Да, «Mother, I'd like to fuck».
1: Учите мочать, господин ведущий. Но тогда любой может быть мамочка даже в 21, правильно? Тогда логично, что «Милф» и может быть любая.
4: Не, неправильно говоришь. Учите мочать, господин слушатель.
1: Честер.
3: Нет, давайте разберемся еще раз. Вот моя теория правильнее. «Mother, I'd like to fuck». Соответственно, «Mother» одноклассника, она старше тебя лет
1: 18. Да это по фильмам стереотип. Тебе же вот даже только что рассказали, как это переводится.
4: Где там написано «одноклассник»?
1: А? «Мамочка». Вот что в основе лежит этого термина.
4: Просто принято, что мамочки, они, ну,
3: а
4: намного...
3: почему вы дальше-то не дочитываете? «Мамочка, которую я хочу...»
4: Так это же
1: переспать.
4: Мамочке может быть и 20 лет,
1: реально.
4: И 25.
3: Так подожди, тогда получается в твоем понимании, если тебе 40, а она мамочка в 20, это тоже милфа?
4: Это уже статья.
1: Это уже нам решать, во-первых.
4: Нет, просто принято, что типа мамочка — это женщина, которая старше тебя. Ты так ее назовешь.
1: А все начиналось с «Какой вы голик», да?
3: Да.
1: Ну, давайте подведем итоги голосования, друзья, в эту пятницу. «Какой вы голик»? На первом месте у нас, конечно же, у нас была как раз таки эмодзи и голик. Эмодзи шампанского, 39%.
3: Да?
1: Против алкоголя, да, но все-таки таких больше. На втором месте у нас это трудоголики, 31%. Статистика не врала. И на третьем месте у нас вариант — это игроголики. Вот такие топ-3 собрались.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Нужна реклама.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
0: Вейкаперы.
3: На рекорде.

0: это я не совсем понял. Ну, еще какие раз. Мелкие могут быть косяки.
1: Ну, не знаю, может, там неправильно криво прикрутил, что он не читается камерой.
0: Переход дороги в неположенном месте и проход по путям. Вот это тоже косяки.
1: Ну, не знаю, может, там неправильно криво прикрутил, что он не читается камерой.
0: Переход дороги в неположенном месте и проход по путям. Вот это тоже.

0: косметическая процедура. Нет! Это говорит, что полная уверенность в себе, независимость, абсолютное равнодушие к чужому мнению или демонстрация показного превосходства. Mm-hmm. Понятно?
1: А кто сделал эти новые значения? Кто придумал?
0: Зумеры.
1: Ну, понятно, они не поняли старые. Такие, а как, и что?
0: А и не узнавали даже.
1: Давай по-другому посмотрим, тут у нас...

0: морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинская 127-39-24-7-41, 16+.
2: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
4: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: рэперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 17 июля.
2: Овны, сегодня вашему любимому человеку не просто будет сделать правильный выбор между вашим обществом и обществом его друзей.
1: Тельцы,

0: Сегодня кажется, что в ваших отношениях с вашим любимым человеком все не так радостно, как вам казалось.
1: Близнецы, сегодня вам стоит оказать вашей половинке посильную помощь.
2: Раки, сегодня вашему избраннику будет непросто убедить вас в том, что ваши действия не являются истиной в последней инстанции.
0: Львы, сегодня вы рискуете с вашим любимым человеком засидеться допоздна за разговорами о том, о сём.
1: А девы, вам сегодня для счастья не нужен вообще никто.
2: Весы, какие бы проблемы у вас не возникли в этот день, вы можете быть твердо уверены в том, что ваши тылы прикрыты.
0: Скорпионы, сегодня вашему любимому человеку захочется побыть с вами как можно дольше и принимать участие в вашей жизни.
1: Стрельцы, сегодня вашему любимому человеку будет не просто смириться с тем, что он допустил какую-то ошибку в отношениях с вами.
2: Козероги, сегодня вашему любимому человеку придется долго вам доказывать какую-то истину, с которой вы по той или иной причине согласны не будете.
0: Водолей, сегодня вашему любимому человеку не придется долго объяснять, что именно он имеет в виду.
1: Рыбы, сегодня ваш любимый человек станет вашим неожиданным и незаменимым помощником в том или ином вашем начинании. Любите друг друга, друзья.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: ВК призвала пользователей переходить с домена vk.com на vk.ru после удаления приложений компании из App Store и Google Play. В компании заявили, что новый адрес работает быстрее и надежнее, при этом сохраняет все функции социальной сети. Ранее также сообщалось, что исчезновение приложений из магазинов не повлияло на работу уже установленных сервисов. В России предложили создать альтернативу ипотеке. С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его мнению, решить жилищный вопрос помогут стройсберкассы, льготная государственная аренда жилья и обязательная передача части нераспроданных квартир в фонд социального жилья. Депутат считает, что это сделает покупку и аренду жилья доступнее для россиян. Конор Макгрегор потребовал признать свой бой с Максом Холлоуэем несостоявшимся. Ирландский боец заявил, что ждет результат МРТ травмированной ноги и считает, что все ставки на поединок должны быть возвращены. Бой завершился техническим нокаутом всего через 69 секунд после старта. По ходу поединка Макгрегор получил травму ноги после неудачного приземления. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Давай.
2: Женщина пожаловалась на посетителей кафе, которые приходят не поесть, а поработать. Оказалось, что она одна отвлекала кучу людей с ноутбуками, которые взяли по напитку и работали. Но это же нормальный коворкинг плейс, да, как в кафе поработать. Тем более люди, возможно, на аутсорсе или не знаю. В общем, им удобно. А она пришла поесть. И дело в том, что она тем, что кушала, отвлекала, так скажем, от работы тех, кто работали. И она поняла, что она, в принципе, находится одна, кто пришел поесть в кафе. И типа, для чего вообще нужно кафе? Для поесть или для поработать?
3: Подождите, она отвлекала, ей кто-то высказал это?
1: Да,
2: на нее косо смотрели, потому что она ела.
1: Она уверена, что вообще людям было дело до нее?
3: Да.
1: Просто как бы, ну, кто-то ест, кто-то работает, как бы все это нормально в последнее время.
2: Короче, она удивилась, что она одна ест, а все остальные...
1: Ну, скорее всего, это от нее исходит, что она подумала, ой, я одна ем, значит, на меня криво смотрят.
3: Там человек один раз взглянул в сторону бара, он пристает ко мне!
1: Да, странная мадам, какая уже она мне нравится.
3: И пусть дома ест.
2: Они осуждали ее взглядом за то, что она ест.
3: Да как? Нет, давай так, если действительно ее осуждали взглядом, то подходишь к нему и говоришь, ты че, пес? И закрываешь ему ноутбук. Это кафе. Хочешь работать, работай. Хочешь есть, ешь.
1: Странно, как так могут, я даже не представляю, как могут осудить взглядом.
3: Не, если вот так вот он выглядывает, и вот так вот. На. И головой машет, то тогда да, плохо.
1: У меня тоже про заведение горячая новость. Платить в баре можно чем угодно, даже листочками с дерева. Одна рюмочная в Оренбурге, то есть если вы в Оренбурге сейчас, напишите нам так, действительно это или нет, запустила акцию, по которой принимает оплату за первый напиток любой валюты из детства. Это будут листочки, фишки.
2: Чупакепы.
1: Чупакепы, все что хотите.
2: Валетик или дамочка с эти раздетые. Ну как
1: это
2: ты были?
1: А вообще, ну классная же акция.
2: Клевая, да.
1: Приходишь, просто вот листья сорвал, отдал.
2: Мне кажется, там есть со звездочкой внизу пометка. Но обязательно нужно купить второй напиток. То есть первый напиток ты можешь рассчитаться чем угодно, но нужно обязательно приобрести второй.
1: Ну ты опять вот ищешь какие-то подвохи.
2: Никит, ну тогда будет финансово невыгодно, понимаешь?
1: По коктейльчику и все.
2: Важно, я вижу в этом предложении первый напиток за детскую валюту. Значит, за второй ты точно заплатишь.
3: Вы поняли, хозяева, вы все неправильно делаете, закрываете бизнес.
1: Я думаю, что это акция на какой-то период. Просто она так и работает.
3: Обставляешь?
2: И люди приходят, листочками расплачиваются и уходят, ничего не купив больше.
1: Смотри, даже мы заговорили про этих ребят. Это очень крутая пиар-акция. Очень крутая.
3: А как они проверяют на подлинность листочки? А, это не дубовый, вас обманули.
1: На зуб.
3: Сдачу выдает обратно.
1: В общем, Оренбург, идея классная. Идите, забирайте, да.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер северный умеренный со скоростью 8 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
6: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
7: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
2: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
8: Ищите уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Trendy.rf.
2: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
11: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
12: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
13: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-10-00.
11: И зайки зубки проверим.
14: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Ну и что ты принесла?
1: Я хочу с вами поиграть. Смотрите, я же обожаю всякие игрушки. Смотрите, будем играть в черный пакет.
2: Мы уже играли в эту игру.
0: Тогда плохо закончилось судом.
2: Еле свидетели всех потом это просили.
1: Слушатели вам могут помогать. Кстати, если слушатели быстрее сделают это, чем вы, то я вообще предлагаю то, что в черном пакете, отдать слушателю.
0: Давайте, давайте.
1: Так, смотрите, черный пакет. Можете посмотреть размеры. Ну, примерно, наверное...
2: Так он же прозрачный.
0: Она просто, чтобы вы понимали, взяла черную ткань и прозрачный пакет. Что-то засунула в черную ткань и говорит: черный пакет!
2: Подождите, он же черный, вот смотрите. Досрочный ответ: в пакете ткань.
1: Ну подожди, но в черной ткани что-то есть.
2: А, так черная ткань называется игра.
1: У вас будет одна минута, вы задаете наводящий вопрос. Я имею право отвечать либо да, либо нет. Ваша задача отгадать, что там.
0: Все.
1: Размеры, видите размеры, да?
2: Нет.
0: Мига, да.
2: Там же ткань.
0: Поехали, наводящий вопрос, у нас минута. Это книга?
1: Нет.
2: Это твоя личная вещь?
1: Не знаю, проехали.
2: В смысле, ну ты ей пользовалась?
1: Еще пока нет.
0: Ты взяла ее у кого-то сегодня?
1: Нет.
2: А ты ей будешь пользоваться?
1: В планах было.
2: Это колготки?
1: Нет.
0: Это что-то для красоты?
1: Нет.
2: Это съедобное?
1: Да.
2: Это шоколадка?
1: Почти.
0: Это коробка конфет?
1: Да.
2: Я настаиваю. Это кусок ткани.
0: Ну, Стас тоже угадал, по идее.
1: Ну ладно, ну коробка конфет, ну что, пойдемте хомячить.
0: Никто, кстати, не угадал. Мяч вот написал.
1: Мяч.
0: Испорченный кефир. Ну, мы же сказали, там квадратные. Друзья, ну что,
1: квадратный
0: спасибо.
1: Квадратный мяч.
0: Пойдем поедим Аниных конфеток, да? Что
1: да,
0: за конфет
1: да.
0: хоть? О, дорого живешь, мерси за все.
1: Это нам слушатель подарил.
0: А, еще и не свое взяла, понятно.
2: Такая, я разыграю какую-то вещь, потому что ее отдам.
0: Она твоя, говорит, не важно, где я это взяла. Так она общая была изначально.
1: Сколько претензий, не могли бы просто порадоваться, что сейчас поедим конфеты.
0: А вот это, кстати, классно. Мы конфеты есть, друзья. А вам хорошего рабочего дня. В понедельник с вами обязательно услышимся. С вами были вейкаперы Никита, Стас и Аня.
1: Классного настроения, хороших выходных.
2: Всем хорошего завершения этого дня.
1: Пока!
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Йоу, первая танцевальная на связи, я Никит Бурягин, и напоминаю вам, что вчера в эфире Рекорда стартовало новое радио-шоу, называется оно «Час резидента», каждый четверг в вечернем эфире слушайте эксклюзивные миксы топовых диджеев страны специально для вас. Вчера в первом выпуске, кстати, «Час резидента» был отец российского афрохауса, создатель культового фестиваля «Одиссея» Алексей Изотов. Послушать запись его сета, а также небольшое интервью, которое ему устроил Тим Вокс, вы можете в группе «Радио Рекорд» ВКонтакте, а также в телеграм-канале «Плейлист Радио Рекорд». Ссылочка есть с нашего основного телеграм-канала. В описании она висит. Слушайте «Час резидента» каждый четверг в 23.00 на Радио Рекорд. Ну и как вам? Напишите наш эксперимент, кто слушал в онлайне, кто успел переслушать уже в наших социальных сетях, в чат мобильного приложения Рекорда. Что думаете? Собираем с вас фидбэк определенный. А пока трек в этом часе. Alesso, In Your Eyes. Робин Шульц в этом часе. Better Times. Хьюгель. Moving to the Sun. Легендарный Тиесто. Beautiful Places. Ну и, конечно, пятница — это время новинок в эфире Радио Рекорд. Свежий сингл французского диджея-продюсера Дивак. Его новая работа под названием «Slow Down» меньше чем за месяц преодолела отметку в 2,5 миллиона стримов на Spotify и претендует на звание главного чил-хита этого лета. Слушаем новинку «Дивак Slow Down» на Рекорд Дэнс Радио.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-7-41, 16+.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
6: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
7: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. В стоматологии НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
8: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
9: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
10: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Москва. Московская 1, дворец спорта.
12: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
13: Додо.
14: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Цена за комбо пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении Додо Пицца. ООО «Орса». ОГРН 124-160-004-5510. Город Казань.
15: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Рекорд. Новости.
1: В Европе запретили туроператорам рекламировать Россию как туристическое направление для граждан Евросоюза. По словам португальского юриста, компаниям запрещено не только продавать туры в Россию, но и продвигать такие поездки. Европейцам, которые хотят посетить страну, теперь приходится организовывать поездки самостоятельно. Мошенники рассылают фейковые предписания проверки счетчиков и угрожают штрафами. Они предлагают услуги за 5-10 тысяч рублей, хотя реальная стоимость проверки обычно составляет от 600 до 1500 рублей. Срок проверки нужно уточнять только по паспорту счетчика или квитанции ЖКХ. Тренер сборной Англии Томас Тухель назвал матч с Аргентиной одним из лучших для команды. Он отметил, что игроки отдали все силы, но после забитого мяча стали слишком пассивными и позволили сопернику вернуть инициативу. При этом специалист заявил, что не жалеет о выступлении команды. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум, 7 ноября – Петербург. Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Дэнс лето! На рекорде! Лето!

what comes next will be marvelous.

0: 18 для детей старше 12 лет. Record Dance
1: Radio. Добрый день, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха вечером будет плюс 18 градусов. Ветер северный умеренный со скоростью 7 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: понравится.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкет и место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

Radio. Да, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, здесь с вами ближайшие два часа в эту пятницу. Кстати, пятница, друзья, ну напоминаю вам про это, уже пора что-то планировать на вечер. У кого все спланировано, это супер замечательно. Пока к новостям актуальным, ребятки, там в Китае раскупили всю партию человекоподобных роботов для эмоциональной поддержки, как они это заявляют. Это какой-то Uptouch U-Ultra 1 собрал 13 тысяч заказов сразу после старта продаж, несмотря на очень большой ценник, примерно 12,5 миллионов рублей за робота. Да, ну, там широкий диапазон. Выпускается в мужской версии ростом 183 сантиметра и женской 168 сантиметров. Повторяет, до 90% человеческих движений имеет 88 степеней свободы. Это что такое вообще? Кожа сделана из биометрического силикона. Ну, это прям человек. Реагирует за 20 миллисекунд на что-то ваше. Распознает более 20 эмоций. Ну, это маловато. Человек, конечно, здесь пока в топе. Можно скопировать лицо и голос любого человека. А вот это уже страшно, кстати. Вот это, представляете, приходите вы на работу, да, а перед вами не ваш коллега, а вот этот человекоподобный робот. Ну и как с ним общаться? Хотя, может быть, на каких-то работах робот человекоподобный и интереснее будет и правильнее, да? Не такой конфликтный, рыбу не разогревает в общей микроволновке. Ну, не знаю. Люди пишут «Черное зеркало», с каждым днем все ближе и ближе становится. Ну, действительно, это так. Что творят эти роботы? Что творят китайцы? Что думаете по этому поводу? Напишите в чат мобильного приложения «Рекорда», с какими технологиями вы сталкиваетесь каждый день или не сталкиваетесь, хотите столкнуться. А я пока расскажу о треках в этом часе. Мотив «Everybody Free» — «Рекорд ремейк». Court remake.

0: 7 в этом часе. Hello Track. Ну и, конечно, пятница — это день новинок в эфире Радио Рекорд. Новый сингл «Манхэттен» от тандема продюсеров Карлиты и Софи Такер. Это настоящее любовное послание городу, который никогда не спит. Создатели считают, что композиция идеально передает то самое кинематографическое ощущение, когда ты идешь на рассвете по улицам Нью-Йорка после сумасшедшей ночной вечеринки. Что вы чувствуете? Карлита и Софи Такер, «Манхэттен» — новинка на рекорде.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Рекорд. Новости.
1: Утверждение Трампа о вмешательстве Китая в американские выборы является чистым вымыслом и клеветой, заявил официальный представитель МИД КНР Ли Цзянь. Также Китай выступает решительно против новых визовых ограничений США для журналистов и готов принять контрмеры. Жалобы родителей на отказы в зачислении выпускников 9 классов в 10 поступают в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка. Единая Россия считает такие отказы незаконными при наличии успешно сданных ОГЭ и аттестата и намерена защитить права школьников, заявила Львова Белова. Победители чемпионата мира 2026 впервые получат чемпионские перстни. FIFA выпустит 2026 колец. 30 для игроков и тренеров команды чемпиона и 1996 для болельщиков. Победители получат временные кольца сразу после финала, а персонализированные перстни позже. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте «Радио Рекорд». 18+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Инстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Будь в Prime этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Afisha.ru. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Сервис Afisha от ООО компания Afisha. ОГРН 110-774-603-84-10. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно. Record.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха вечером будет плюс 18 градусов. Ветер северный умеренный со скоростью 7 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хочу на море.
3: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
2: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
1: Подробности организаторы акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков миссии и порядок их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
4: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом». С 6 по 17 июля. По будням с 6 до 7 вечера. Слушай «Хочу и баста». И получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. «Катай с рекордом». 12+. Партнер проекта «Казань Диджитал». Интернет-магазин цифровой техники.
5: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, здесь с вами еще час, и напоминаю, что уже завтра и в это воскресенье финальный и самый масштабный ВК-фест столицы. Ждем встречи с вами на электронной сцене Радио Рекорд в первую очередь. 18 и 19 июля, Москва, ВДНХ, Диджей Грув, Джим Бискит и Джи Пол, Диджей Мэг и Нерок, Шапов и другие топовые диджеи и лайв-проекты. Сцена Радио Рекорд на ВК-фест в Москве, 2 дня, полный лайнап ищите на сайте radiorecord.ru, возрастной ограничение 0+. Идти необходимо. Друзья, всех ждем. Кто уже взял билетики, напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Интересно будет посчитать приблизительно, сколько нас. Как бы этот чатик сейчас не лег. Вы пишите, а я расскажу о треках, которые услышим в этом часе. Bauer, Calling Out All For You. Арджи в этом часе. Resurrection, Рекорд ремейк. Diplo, Two Steppin'. All Things Break услышим. Gravity. И, конечно, пятница — это день премьер в эфире Рекорда, а мы продолжаем собирать лучшие музыкальные сливки. На очереди Whisper — новый танцевальный сингл мультиплатинового британского диджея и продюсера Джоэл Кори, выпущенный на легендарном танцевальном лейбле Spinning Records. Итак, новинка — Джоэл Кори, Whisper, слушаем!
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
4: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
7: Пицца!
8: Когда хочется всего и сразу. Горячие пиццы, свежих роллов, сочного бургера или ароматного вока. Secret Kitchen объединяет 4 кухни мира в одном приложении. Выберите свой вкус. Secret Kitchen – удовольствие, которое приезжает к вам. secretkitchen.ru
9: ИП Кравченко Дарья Владимировна. УГРНП 323-028-300-219-038. 6+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.
10: Record Dance Radio.
1: Record.

0: Рекорд. Новости.
1: Верховный суд России признал незаконным включение долгов старше 3 лет в квитанции за капремонт. На решение суда ссылается ТАСС. Истечение срока исковой давности защищает собственника от принудительного взыскания. Управляющие организации не могут включать в платежки старые долги по капремонту. Российские госслужащие должны будут перейти в отечественные мессенджеры к 2030 году, реализовать стратегическое направление вместе с другими органами власти и внебюджетными структурами поручено Минцифры России. Финал чемпионата мира по футболу могут перенести из-за лесных пожаров в Канаде. Дым от пожаров накрыл часть США, в некоторых районах уровень загрязнения воздуха достиг опасных значений. Вероятность переноса матча пока оценивают как низкую, но FIFA подготовила планы на случай ухудшения ситуации. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джин Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваше путешествие станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха вечером будет плюс 18 градусов. Ветер северный умеренный со скоростью 7 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Про.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Казань. Смотрим финал главного футбольного чемпионата вместе. 19 июля. Диалог авто на декабристов приглашает на показ финального матча. Ведущий, интерактивы, атмосфера и большой экран. Ждем на футбол. Вход только при регистрации. Телефон 288-88-22.
5: Мероприятие бесплатное. Места ограничены. 18+.
6: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Trendy.rf.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
13: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

0: Всем привет и всех с пятницы. Это Кристина и Радио Рекорд. Друзья, есть супер-мега-классная новость для вас. Есть возможность почувствовать себя частью легендарного фестиваля Tomorrowland вместе с Радио Рекорд. Сегодня весь уикенд с 17.30. Смотрите прямую видеотрансляцию Tomorrowland из Бельгии в сообществе Радио Рекорд ВКонтакте. Из наших самых-самых ближайших планов, конечно, много свежей классной музыки, в том числе Тиесто и Don't Lose Your Head. Еще будет Бибер Экс и Пэтлес и New Religion. И непременно Ave, Meet Me in the Dark. А также Мартин Гаррикс и Эд Ширан, Repeat It. И не забываем, что пятница — это день премьеры в эфире Рекорда, и прямо сейчас прозвучит композиция «Keep on Rising». Мультиплатиновый нидерландский продюсер Сэм Фелд подарил вторую жизнь легендарному клубному гимну нулевых Яна Кейри. Новая афро-хаус-версия дает дань уважения покойному продюсеру, выводя его наследие на радары нового поколения слушателей. Сэм Фелд, Мкайя Рани энд Ян Кэрри, «Keep on Rising», и все это «Рекорд Дэнс Лето».
1: «Рекорд» — премьера трека.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
3: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
4: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608, 12+.
5: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
1: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: Национальный автомобильный союз обратился в правительство с просьбой вернуть ГАИ полномочия по оформлению всех штрафов за нарушение ПДД. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на соответствующее обращение организации. Поводом стали случаи, когда водителей в очереди на АЗС за остановку в неположенном месте штрафовали местные структуры. Власти Черногории могут отложить введение виз для россиян до 2027 года, так как осознают экономические потери в результате ограничений для ключевого туристического рынка, сообщают туроператоры. Они уточнили, что в случае введения виз важно, чтобы процедура оформления была максимально упрощена для граждан России. 10 неизданных песен Дэвида Боуи опубликуют в Британии. Они будут полностью доступны 18 сентября, сообщает BBC. Речь идет о композициях, записанных в самом начале карьеры музыканта, выступавшего тогда под своим настоящим именем Дэви Джонс. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
3: Дэнс лето!
0: На рекорде!

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, в чем же вы особенные.
2: Есть те, кто сразу предугадывает людей. Я вот, допустим, в людях вообще не разбираюсь. Я могу сидеть, наверное, с маньяком рядом и думать, какой клевый парень.
3: Какой милый милаш.
2: Да, а он такой, да-да-да, я твой друг.
1: Идем прогуляемся в лес там.
2: Видите, человек на природу хочет. Маньяки, подходите.
1: Нам поможет.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio.
4: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха вечером будет плюс 18 градусов. Ветер северный умеренный со скоростью 7 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
5: Спонсор программы – жилой комплекс «Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
7: Рекорд. Реклама.
8: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
9: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
10: Хочу на море.
11: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
10: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
5: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрыши, сроков, месте и порядки их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
12: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани 554-20.

Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Знаете, что я заметила, помимо того, что сегодня пятница, Фил-то у нас в отпуске, оказывается. Да, в отпуске. Дело его живет тем временем. Главное трансовое событие страны от рекорда, фестиваль «Трансмиссия» возвращается к нам с новой постановкой. Она называется «Портал». Там будут три иностранных артиста. Кто это будет? Это Ронский, Спит, Ален Уотс, Рэм. Ну и, конечно же, российские звезды транс-музыки. Без них просто никуда из дома не выходим. 16 октября Москва, Эвикей Стадиум. 7 ноября Питер, Temple of Dear, «Трансмиссия», «Портал». И, внимание, успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Из самых ближайших планов, что у нас в этом часе, это Фишер и «What a Life».

0: Без аниме тоже никуда и beautiful. И непременно Джоэль Кори и Devotion. Само собой, пятница — это день премьеры в эфире Первого танцевального. И сегодня это клубное продолжение абсолютного хит-сингла «Обла.ком» от восходящей звезды поп-сцены Саловы. Оригинальная песня Анастасии Телешевой уже успела покорить топ-чарты в ЭКО-музыке Яндекс.Музыки. За ремикс взялся диджейский тандем Redline и Mitchell P. Что из этого вышло, послушаем прямо сейчас. Это Салова, Redline и Mitchell P. «Обла.ком» в эфире Рекорд. Dance лето.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера.
1: Рекорд. Реклама.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
5: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
6: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом». С 6 по 17 июля. По будням с 6 до 7 вечера. Слушай «Хочу и баста». И получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. «Катай с рекордом». 12+.
7: Партнер проекта «Казань Диджитал». Интернет-магазин цифровой техники.
8: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: радио. Рекорд.
1: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.
2: Dance Lata.

0: Рекорд. Новости.
1: Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провели переговоры в Москве. Стороны заявили о нормализации отношений, развитии сотрудничества. Лавров отметил союзнический характер связей и перспективы проекта «Север-Юг», а Байрамов сообщил о росте товарооборота между странами и поддержке мирного урегулирования конфликта на Украине. Россия, Китай и еще более 25 стран подписали соглашение о создании Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Церемония прошла в Шанхае в преддверии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту. Шоколад в России дешевеет 6-й месяц подряд, следует из данных Росстата. Аналитики объясняют это тем, что нормализуются мировые цены на какао-бобы. Сейчас килограмм шоколада в России в среднем стоит 1527 рублей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения. Record.

Рекорд. За полярным кругом нет эксгибиционистов, потому что в минус 50 и показывать-то особо нечего.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
2: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха вечером будет плюс 18 градусов. Ветер северный умеренный со скоростью 7 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
3: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
5: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами. А теперь лечение зубок превратилось в сказку.
6: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркотиком. Козом, из седации и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
4: И зайки зубки проверим.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев.
11: Звери.
10: Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
12: Категория 18+.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554 20.

0: Record Radio.
1: Друзья, привет, это Кристина и Радио Рекорд. Тот самый фест, о котором вы все нам писали все эти недели, вернулся. Почувствуйте себя частью легендарного фестиваля Tomorrowland вместе с нами, с Рекордом. Сегодня весь уикенд с 17.30 смотрите прямую видеотрансляцию Tomorrowland из Бельгии в сообществе Радио Рекорд ВКонтакте, конечно. В этом часть у нас мотив и Everybody's Free услышим. Также впереди Робин Шульц и Better Times. Airbox и Graceland. И Эвелин Рокстон тоже непременно, и Vertigo. В начале часа Think About Us. Это Сони Фадера, и все это рекорд Dance Лето.
2: Dance Лето!
0: На рекорде.
2: Лето!

0: онлайн-радиоканалами от Радио Рекорд. Афрохаус. Summer Dance. Latino Dance. Tropical. Это настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
2: Dance Radio. Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на Мамадышском тракте от проспекта Победы до Натана Рахлина, на улице Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта и на улице Технической от Воскресенской до Тимир-Юл. Всем удачи на дорогах!
3: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
4: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
5: Брехня.
4: Серега, покажи.
6: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день.
7: Центр металлокровли. Город Казань.
8: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
9: Рекорд. Реклама. Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
10: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
11: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
12: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в «Додо». С комбо всего 250 рублей.
13: «Додо».
14: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Цена за комбо, пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении «Додо Пицца». ООО «Орса». ОГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
9: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
15: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
3: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: Трудности в российской экономике существуют, но они не носят критического характера, заявил Дмитрий Песков. Он назвал текущую экономическую ситуацию в стране в целом стабильной и заверил, что Путин и власти, цитата, «понимают, что надо делать для регулировки и выправления ситуации». Владельцы частных АЗС в России начали активно выставлять их на продажу, пишут «Известия». По данным газеты, за последний месяц на маркетплейсах было размещено свыше 150 объявлений об их продаже по цене от 1 до 150 миллионов рублей. Представители бизнеса связывают эту ситуацию с высокой стоимостью топлива в опте и его дефицитом в некоторых регионах. В матче за Суперкубок России впервые используют новую систему офсайдных линий. По словам главы судейского комитета РФС, также будет задействовано больше камер и улучшенная видеотрансляция. Судьи и система ВАР полностью подготовлены к главной игре лета. Уже завтра и в это воскресенье финальный и самый масштабный ВК-фест в столице. Ждем встречи с вами на электронной сцене «Радио Рекорд» 18-19 июля, Москва, ВДНХ. Диджей Грув, Джим Бискет и Джи Пол, диджей Мэг и Нерок, Шапов и другие топовые диджеи и лайв-проекты. Сцена рекорда на ВК-фест в Москве. Полный лайнап ищите на radiorecord.ru/0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха завтра будет плюс 22 градуса. Ветер северный умеренный со скоростью 6 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Рекорд. Реклама. Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенийч» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. Евгенийч, Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
5: Где участок выбрать?
6: Какой фундамент?
5: Какой кирпич?
6: Сколько это вообще стоит?
7: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
8: Хочу на море.
9: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
8: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
10: Подробности организаторы акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков, месте и порядке их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
11: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах, тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
12: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
13: Пицца!
14: Когда хочется всего и сразу. Горячие пиццы, свежих роллов, сочного бургера или ароматного вока. Secret Kitchen объединяет 4 кухни мира в одном приложении. Выберите свой вкус. Secret Kitchen – удовольствие, которое приезжает к вам. secretkitchen.ru.
10: ИП Кравченко Дарья Владимировна. УКРНП 323-028-300-219-038. 6+.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Это главная танцевальная России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайшие 4 часа я буду с вами. Вчера в эфире стартовало новое радиошоу «Час резидента». Теперь каждый четверг в вечернем эфире слушайте эксклюзивные миксы топовых диджеев страны. В первом выпуске «Часа резидента» вчера был отец российского афрохауса, создатель культового фестиваля «Одиссея» Алексей Изотов. Ну а послушать запись его сета, а также небольшое интервью, которое ему устроил Тим Вокс, вы можете в группе «Радио Рекорд» ВКонтакте, а также в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В общем, теперь слушайте «Час резидента» каждый четверг в 23:00 на «Радио Рекорд». Ну а теперь пришло время узнать, что послушаем здесь в ближайшие 60 минут. All Things Break Gravity. Горячая работа от Zivert. «Газ».
1: Газую, когда нету, газую, когда есть.
0: Чуть позже здесь появится Эбен с треком Hollow. И еще дождемся Хьюгеленда, Alternate, Moving to the Sun. Откроет этот час Эйв с треком Meet Me in the Dark. Это рекорд. Dance. Лето.
2: Рекорд.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Dance Radio.
1: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на Мамадышском тракте от проспекта Победы до Натана Рахлина, на улице Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта и на улице Технической от Воскресенской до Тимир-Юл. Всем удачи на дорогах!
2: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли».
4: На Тихорецкой, 7, корпус 2. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
7: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
8: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
9: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
10: ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина, 127-39-24-4741, 16+.
11: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
12: Додо.
13: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Цена за комбо, пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении Додо Пицца. ООО «Орса». ОГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
14: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
15: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом» с 6 по 17 июля. По будням с 6 до 7 вечера слушай «Хочу и баста» и получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. «Катай с рекордом» 12+.
16: Партнер проекта «Казань Диджитал» – интернет-магазин цифровой техники.
17: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Анкара согласна возглавить военно-морской компонент гарантии безопасности для Украины в рамках возможного мирного соглашения Москвы и Киева, заявил глава МИД Турции Фидан. Он допустил, что конфликт двух стран может вскоре распространиться на Черноморский регион. Черногория может ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии с 1 октября, пишет местная газета «Дэн» со ссылкой на источники. Сейчас россиянам без визы разрешено приезжать в страну на 30 дней. Издание уточняет, что власти могут ужесточить условия уже в ближайшее время, чтобы привести визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза. Также до конца года может пройти второй этап введения визового режима, под который, вероятно, попадет Турция, а затем Китай, Эмираты, Катар, Бахрейн и другие. Славко Винчич эмоционально отреагировал на назначение главным арбитром финала чемпионата мира 2026. 46-летний словенец не смог сдержать слез после объявления решения, а затем получил судейскую майку для финального матча. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах FitService диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
7: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
8: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 11-774-668-98-40. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-84-10. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
10: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway. Каркасный с фильтром. 305 на 76 сантиметров. 4678 литров. Всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
3: Кроме формата и канов. Количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
11: В ленте. Дэнс лето.
0: На рекорде.

Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, в чем же вы особенные.
2: Есть те, кто сразу предугадывает людей. Я вот, допустим, в людях вообще не разбираюсь. Я могу сидеть, наверное, с маньяком рядом и думать, какой клевый парень.
3: Какой милый, милаш.
2: Да, а он такой, да-да-да, я твой друг.
1: Идем прогуляемся в лес там.
2: Видите, человек на природу хочет. Маньяки, подходите.
1: Нам поможет.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
4: Dance Radio. Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха завтра будет плюс 22 градуса. Ветер северный умеренный со скоростью 6 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
5: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Сервис, бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Trendy.rf.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
3: Реклама в Казани 554-20.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит гаф.

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика «На рекорде».
1: Месси посвятил победу Марадоне. Белый игрок сборной Франции столкнулся с расизмом и грубостью Аргентины. Лионель Месси посвятил победу над Англией в полуфинале экс-тренеру и легенде аргентинцев Диего Марадоне. По словам Лео, он никогда не сравнивал себя с Марадоной и не собирается это делать. Также Месси назвал Диего величайшим и вспомнил светлые моменты Мундиаля 2010 года, когда Марадона возглавлял аргентинскую команду. Гол обновили список претендентов на золотой мяч. Сейчас в нем числится трое игроков. Англичанин Харри Кейн, аргентинец Лео Месси и испанец Ламин Ямаль. Французский защитник Диня подвергся травле в соцсетях после того, как привез пенальти в матче с Испанией. Игрок столкнулся с расизмом из-за цвета кожи. Болельщики обвинили тренера французов Дешама в том, что Люка прошел в команду только по квоте для белых игроков. Стоит отметить, что команда состоит преимущественно из темнокожих парней. Отсюда и такое отношение. Аргентина пока самая грубая команда на чемпионате мира. Парни реально жестят. У них 88 фолов и 9 желтых карточек на турнире. Президент США Дональд Трамп планирует посетить финальный матч между Испанией и Аргентиной и вручить трофей победителю. Надеемся, что он никому не будет звонить после матча. Еще одна интрига турнира. Кто станет лучшим бомбардиром? На сегодняшний день у Месси и Мбаппе по 8 голов, и им предстоит сыграть еще по одному матчу на чемпионате мира. Напоминаем, что уже 19 июля в полночь состоится матч за третье место между Францией и Англией, а в 10 вечера того же дня в финале зарубятся действующий чемпион мира Аргентина и чемпион Европы Испания. Кто бы мог подумать, 20 лет назад Месси купал 5-месячного Ямаля во время съемок благотворительного календаря Барселоны, а теперь они сойдутся в решающем матче Мундиаля. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.
2: Реклама. В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Хочу и баста.
1: Хочу и баста.
0: Мы начинаем.
2: Да, хочу и баста на рекорде. Меня зовут Венер. Всем привет. И сядмысы. Здрасте. Пятница. Пусть немного осенняя, да, как будто бы по ощущениям, но все равно же пятница. Ее никто не отменял. И вот эти вот все ощущения, вайп этот пятничный. А что она тебе готовит? Давай расскажу. Во-первых, финал рекордовского спецпроекта «Катай с рекордом». Вторую неделю мы подбираем рекордсменов, которые смогут забрать крутой велосипед. Я смотрю на него каждый день. Слюньки текут. Хочется, конечно, пересесть. Особенно вот в этот самый период, когда с бензином. Да, небольшие проблемы. А велосипед в наше время это же самый топ, сам понимаешь. Ну, поэтому уже скоро я с удовольствием буду рад разыграть и определить вообще удачливого человека, который заберет новенький велик. В ожидании финала конкурса пофлексим еще с тобой под нормальные треки. Например, послушаем скоро проект издания Another и 45 Ultra. Трек называется Talk to You. Будет еще американский диджей-продюсер Bauer Calling Out For You. А там еще будет Club Sound от Afrojack, Lucas and Steve Control. Еще новинка этого года, этого сезона, John Summit, DeWalt, Julia Charge, Shades of Blue. Общаться будем с тобой, как обычно, в телеграм нашего казанского рекорда 939-303-101.9. Пусть и немного дождливое, но все же на рекорде Dance Лето.
1: Dance Лето!
0: На рекорде. Лето!

Ну, скажи, в целом, крутая тема. Берешь популярный трек, сэмпл из него, естественно, договариваешься с правообладателями, и получается круто. Deutsche DJ Dark — это Anxiety на рекорде. Хочу и баста продолжается. Раз уж сегодня отмечается Всемирный день эмоджи, если не знал, да, сегодня Всемирный день эмоджи, то предлагаю тебе закидать наш рекордовский чат вот этими самыми эмоджами. Мне интересно, каким эмоджи ты бы описал сегодняшнюю погоду в Казани? Что это может быть? Плачущий колобок, например, не знаю, там демонические эмоджи или что-то шоколадного оттенка периодически, да, можно описать. В общем, кидай эмоджи, которые полностью совпадают с погодой. Если будет что-то оригинальное, то подарю тебе еще и два билета в кино. Поэтому жду. Наш номер в Telegram 939-303-101.9.

Это Another 45 Ultra. Talk to you на рекорде. Это Хачу и Баста из Казанской студии рекорда. Меня зовут Венер. Всем еще раз привет. Сегодня Всемирный день эмоджи. Недавно я просил вас скинуть эмоджи, подходящее под сегодняшнюю погоду. Олег считает, что сегодняшняя погода — это колобок, у которого изо рта водопад из тархуна. Я бы так назвал. Ну, это я помягче описал эмоджи, которому плохо. Марат ассоциирует сегодняшнюю погоду с инопланетянином. Просто вот мордашка инопланетянина. Марат думает, что погоду делают внеземные цивилизации, видимо, да? Скорее всего. Александра пишет, что лето всегда это круто, и прикрепила танцующую в красном платье дамочку. Да, рекорду это нравится. Фигуру в позе йоги тоже. Плавающего человечка, плюс ко всему. Ну, это, видимо, из-за дождей. Саша у нас романтичная и, мне кажется, осознанная особа. Отлично, красотка. А ну, а с каким эмоджи у тебя ассоциируется сегодняшняя погода в Казани? Кидай свои варианты на номер 939-303-101-9. За самое оригинальное эмоджи отдам два билета в кино, между прочим. Рекорд Dance.

0: Рекорд. Реклама.
1: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
2: Хочу на море.
3: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
2: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
4: Подробности организаторы акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков, месте и порядки получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
5: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в «Додо». С комбо всего 250 рублей.
6: «Додо».
4: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение «Додо Пицца», пока товар в наличии. Цена за комбо, пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении «Додо Пицца». ООО «Орса». ОГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
7: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
10: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

плотненько, хорошо звучит американский диджей-продюсер Bauer Calling Out For You. На рекорде ты слушаешь «Хочу и баста». Я сижу в казанской студии. Привет всем, Венер меня зовут. А сегодня я выясняю, с какими эмоджи у тебя ассоциируется сегодняшняя погода в Казани. Она какая-то нетипичная, сегодня вообще прохладно. Осень настоящая. Вот Дима тоже пишет, что прям реально какая-то осень. Да, Дим, реально осень. Номер казанского рекорда, телеграм 939-303-101.9. Фарид ассоциирует сегодняшний хмурый день с пальцем вниз, с колобком, с зеленым водопадом изо рта, ну, тот же самый, и с каменной головой. Мне кажется, Фарид, подборка норм получилась, вполне себе. Я бы, наверное, тоже так же ассоциировал. Женя пишет, что сегодняшняя погода — это коричневый маффин. Ну, тот самый, тоже понимаешь, о чем речь. Ну, и колобок еще с кривым ртом, зигзагообразным. Женя, не переживай. Мне кажется, что уже... Не кажется, а точно уже посмотрел в интернете. Завтра станет теплее, плюс 20... Сколько там? 21. А в воскресенье уже все 28. А в понедельник плюс 29. Так что все нормально будет. Роман Александрович пишет. Он соотносит сегодняшнюю погоду в Казани просто со средним пальцем. Эмоджи в виде среднего пальца. Роман, кстати, воспитанный, он подписал. Это не вам. Рекорд Дэнс. Радио.

0: Можешь даже капслоком написать. Позвоню второму написавшему, и мы с тобой сыграем в прямом эфире рекорда. Итак, пиши «Отдай велик» в Телеграм 939-303-101-9. У нас есть пока что абсолютный чемпион по правильным ответам. Это Максим. Он у нас определился вчера, поэтому новому игроку нужно будет подготовиться и догнать Макса. Если он ответил верно на 9 вопросов, тебе нужно набрать больше верных ответов. Ну, то есть, получается, 10 правильных ответов должно быть. Если же будет ровно столько же, 9 правильных ответов, то победителем станет первый рекордсмен. То есть, получается, Максим. Велосипед припаркован в нашем рекордовском гараже. Ну и дожидается тебя.
1: Катай с рекордом.

0: Продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд реклама.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
0: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес. Бизнес-помощник. Паузбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
8: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
9: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
10: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
11: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
0: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет.

0: «Катай с рекордом».
1: Да, сегодня финалим историю с розыгрышем велосипеда. «Катай с рекордом» завершается. Играть сегодня будем с Димой. Дима, привет.
2: Да, здравствуйте.
1: Привет, привет. Если заберешь, ну, гипотетический рекордовский велик, поедешь на нем в кругосветку или соберешь велорикшу и начнешь таксовать, дестабилизация ситуации с бензином?
2: Я, наверное, поеду на какой-нибудь...
1: В кругосветку.
2: Длинный маршрут. Ну, почти.
1: Круга Татарстанку, можно сказать, да?
2: Да.
1: Потому что сейчас, ну там, не везде же, да, можно проехать на велосипеде, поэтому по Татарстану, ну красиво, у нас красиво. Слушай правила. В течение 30 секунд я буду называть виды спорта, настоящие и вымышленные. Твоя задача говорить «да», если спорт реально существует, и «нет», если он не существующий. Пока что у нас рекордсмен Максим, который дал 9 правильных ответов. Твоя задача назвать больше, 10 получается, да? Ну а если ответов будет ровно 9, так же, как у Максима, то победителем станет первый рекордсмен, то есть Макс. А все эти дни мы собирали участников, и вот он, наконец, финал. И нам уже самим, кстати, интересно, кому достанется, у кого припаркуется наш рекордовский велосипед. Ты готов?
2: Да, готов.
1: Итак, правильных ответов было 9, нужно дать правильных ответов 10, запуская наш секундомер. Поехали. Итак, городки.
2: Нет.
1: Рындзю. Городки, существующая игра. Рындзю.
2: Нет.
1: Мотор-паркур.
2: Да.
1: Капуста-бол.
2: Нет.
1: Сёги.
2: Да.
1: Сквош.
2: Да.
1: Так, сквош, ну... Правильный ответ, да, ну в любом случае ты красавчик, конечно, Дим, да, но меньше ответов, меньше. У тебя всего лишь правильных было 3 правильных ответа за 30 секунд, представляешь? Но не расстраивайся, ты все равно получаешь поощрительный приз. Мы дарим тебе сертификат на 1500 рублей в магазин электроники «Казань Диджитал». Как тебе такое?
2: Спасибо большое.
1: Ну, круто же, Дим. Ну, у тебя еще, кстати, будет шанс выиграть велосипед на следующей неделе. Я уже приоткрою занавес тайны, что мы на следующей неделе запускаем второй сезон «Катай с рекордом», поэтому слушай нас, и у тебя появится возможность забрать таки велик. Договорились?
2: Договорились, спасибо большое.
1: Тебе крутого вечера и супер лета вообще в целом. А победителем-то кто у нас становится? Макс? Макс, если ты нас слушаешь, а Макс, я уверен, нас слушает. Макс, ты красавчик, ты победитель. Велосипед достается тебе. Ты вчера ответил на 9 вопросов. Да, верно. Такого еще не удавалось никому, поэтому ты полноправный рекордсмен. Велик твой. Мы скоро тебе позвоним, поделишься эмоциями, конечно. Так что, Макс, жди. Я уже беру трубку телефона.
0: «Катай с рекордом».

0: Итак, давай общаться с Максом, победителем супер игры на рекорде «Катай с рекордом». Макс, ты здесь?
1: Да, привет.
0: Привет, я поздравляю тебя, ты самый настоящий рекордсмен. 9 правильных ответов, и велосипед от рекорда твой, ты рад?
1: Очень сильно рад, да.
0: Да, мы тебя ждем, наверное, тебя сфотографируем со всех сторон и выложим еще и дропнем в наши соцсети. Куда поедешь на велике?
1: Не знаю, наверное, в Нью-Йорк.
0: Круто, слушай, амбициозно.
1: Или кругосветка.
0: Ты слышал мои варианты. Как вариант, почему бы и нет, вообще красавчик. Самое главное, видеоотчет мы от тебя будем ждать, ладно? По Нью-Йорку, когда будешь ездить, особенно. Там где-нибудь на 5-й авеню, окей? Договорились?
1: Да.
0: Все, поздравляю, ты красавчик. Кстати, на следующую неделю у нас стартует второй сезон. Рассказывай своим друзьям, что на рекорде раздают велосипеды, крутые велосипеды, между прочим, особенно сейчас актуально, да? Ты же понимаешь, ты вообще автомобилист или пешеход?
1: Пешеход.
0: Неправильный ответ, ты должен сказать, что ты велосипедист теперь. Или просто, не знаю, там можно назвать себя байкером. Макс, я тебя поздравляю, тебе крутого лета. Конечно, ждем тебя к нам сюда на рекорд за великом.
1: Хорошо.
0: Отличного настроения, пока.

0: Record Dance Radio.
1: Сейчас в Казани плюс 17. Это о погоде на рекорде. А в субботу, завтра, 18 июля, в городе переменная облачность, станет уже теплее, прогнозирует плюс 22 и небольшой дождик в вечерние часы, но мы будем надеяться, что не будет дождя.
2: Спонсор программы — жилой комплекс «Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
0: Рекорд. Реклама. Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
4: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
5: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
6: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
7: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
4: ОМВ Берег. Город Казань. Улица Пушкина, 46. Украина 121-59-14-79-93. 18+.
8: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Так, ну что, «Хочу и баста» почти на финишной прямой. Сегодня во Всемирный день эмоджи вы кидали в меня эмоджи, которые ассоциируются с сегодняшней погодой. Были забавные варианты. Ну и за самое оригинальное отдаю 2 билета в кино. Я думаю, никто не обидится, если билет отдам единственной написавшей девочке, Александре. У нее сегодня погода мэтчится с танцующей в красном платье дамочкой, фигурой в позе йоги, плавающим человеком. Саш, билеты твои, ты крутая, ты осознанный человек, ты выбираешь спорт и, ну и руководствуешься, видимо, принципом «у природы нет плохой погоды». Ну, красотка, билеты твои, ждем, приходи. Рекорд Dance.

Ну что, хочу и баста на сегодня все. Напомню, в 8 вечера крем-хруст-шоу. Ближе к полуночи слушай рекорд-пати. Ну и далее будет еще и State of Trance Армина Ван Бюрена. С тобой в этом часе был Венер. Всем нормального дэнс-лета и крутых выходных. Пока!

0: информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд реклама.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: на radiorecord.ru 0+. Ну а я пока расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе.
1: Новинка от Тиесто «Don't Lose Your Head». Еще одна новая работа Pupil Nasty, James Hype, Work. Дождемся What a Life от Fisher. Горячий трек от Chiles и Vintage Culture Take Me тоже будет здесь. А начнем этот час Sony Fodera, D.O.D. и Poppy Bascom. Think About Us. Это рекорд. Dance. Лето.
2: Dance. Лето. На рекорде.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд
1: Dance Radio. О пробках в Казани к этому часу, по данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах сейчас оценивается в 3 балла. Небольшие пробки тебя ждут на Пушкина, от Левобулачной до Дзержинского, на Давлекеевской улице, на Новодавлекеевской, от Борисовской улицы до моста через железную дорогу. Пробка небольшая на улице Татарстана, от Островского до Габдулы-Тукая. Приятных тебе пятничных поездок.
2: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: Опущай, Ваня, твоя лягушонка. К утру забор царский сделает таким, что прям ах.
4: Не печалься, Ваня. Сделаем забор аховым в два счета. Я быстро девой обернусь и в Центр металлокровли обращусь. Везите новинку производства. Заборный штакет. Модный, надежный. Служил, чтоб 100 лет.
5: Центр металлокровли. На Тихорецкой, 7, корпус 2. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
6: Рекорд. Реклама.
7: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
8: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
9: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
10: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
11: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
12: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Квест Фьюче на рекорде.
1: Всем привет! Вы слушаете Радио Рекорд, и с вами Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов Invest Future. За 5 минут пробежимся по главным финансовым новостям этой недели. Ну и, с вашего позволения, начну с динамики московской биржи, потому что инвесторов можно в кавычках поздравить с новым дном. На этой неделе индекс впервые с октября 22-го ушел ниже 2000 пунктов. И мы видим, что это уже 19-я неделя падения подряд. Причины все те же. Топливный кризис, жесткая линия ЦБ, геополитика. И мы видим, что за 3 месяца наш индекс сполз с уровня 2900 пунктов ниже 2000. Какая тут выстраивается логика? Дефицит топлива устойчиво разгоняет инфляцию в последние недели. Банк России нацелен на то, чтобы рост цен сдержать. Он неоднократно это подчеркивал. Поэтому на ближайшем заседании ЦБ, которое у нас 24 июля, ставку вряд ли снизят, потому что цены растут и растут довольно устойчиво. И на более долгом горизонте, судя по динамике последних недель, рынок все больше закладывает в цену завершение цикла смягчения политики. То есть простым языком, что ЦБ не только перестанет сейчас снижать ставку, что он делал все последние заседания, но и наоборот, начнет снова ее поднимать. Ну а для экономики, которой и так уже заметно кислорода не хватает из-за высокой ставки длительной, конечно, новое повышение станет огромным стрессом. Поэтому 24 июля мы ждем, что ставку сохранят на уровне 14,25%. Но куда важнее даже не это, а то, какие ожидания рынок будет закладывать дальше, на конец 26-го и даже на 27-й год. И вот эти ожидания меняются прямо сейчас, буквально в прямом эфире, да, потому что геополитической разрядки не произошло, санкции снимать никто не намерен, ну а топливный кризис нам грозит повсеместным повышением цен, да, потому что топливо – это в первую очередь логистика. И вот это изменение ожиданий сейчас, переоценка ожиданий и давит на российский рынок.
0: Invest Future на Радио Рекорд.
1: Может ли в ближайшее время случиться разворот в российских акциях? Да, даже если 24 июля ЦБ снизит ставку на 25 базисных пунктов. Как ни странно, вот в нынешних настроениях даже такое небольшое снижение

0: Снижение станет суперпозитивным сигналом для рынка. Обратите внимание, на прошлом заседании снижение на 25 пунктов обвалило рынок. Это было очень мало. Но сейчас, если оно случится, может наоборот его подбросить. Да, за месяц у нас сильно поменялись ожидания, и вот на этом фоне мы можем увидеть бодрый отскок. Но чей это будет отскок? Притаившегося тигра или все-таки дохлой кошки? Вот этого, боюсь, никто не знает. Исторически о таких ценах на качественные российские акции можно было только мечтать еще полгода назад. Акции буквально бесплатно раздают. Да, посмотрите на мультипликаторы. И, конечно, моменты вот такого всеобщего отчаяния, отвращения к рынку – это обычно и есть лучшие точки для покупки. Но, повторюсь, слишком много сейчас в нашем рынке подводных течений, непредсказуемых событий, поэтому бить себя в грудь и кричать, что мы на дне – нет, этого я делать не буду. В конце концов, ближайшая техническая поддержка по индексу Мосбиржи у нас располагается только на отметке 1800, а до нее еще есть куда падать. Так что наблюдаем с огромным интересом и продолжаем держать руку на пульсе. Мы живем в исторические для нашего фондового рынка времена. Вы слушали Радио Рекорд, и с вами была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture.
1: InvestFuture на Радио Рекорд. Рекорд реклама. Электронная сцена Радио Рекорд на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене Радио Рекорд на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2020.
4: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
5: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
7: Будь в прайме этим летом. Получи кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Afisha.ru. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Afisha от ООО компания Афиша. ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Record. Реклама.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академия ТОП по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети Академия ТОП в Казани.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
4: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
5: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
3: И зайки зубки проверим.
6: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РК.
10: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Реклама. Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
1: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.

0: Record Dance Radio.
1: Это первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайший час я буду с вами. Ну что, событий у нас сейчас очень много, не только офлайн, но и в онлайнах. И вот новости из мира кинематографа. Новая картина «Одиссея» от Кристофера Нолана получила 98% свежести на Rotten Tomatoes по первым отзывам критиков. Вот это вам результат. Это один из лучших стартов в его карьере. Зрители и критики отдельно отмечают масштаб съемок, IMAX-формат и сильный актерский состав. И это не пустые слова. Там Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зендея и многие другие. Похоже, что Нолан снова выдал большое киношное событие, и, кажется, он не оставит равнодушным никого. Ну, как думаете, это будет новый шедевр или все-таки ожидания слишком завышены? Пишите мысли в чате рекорда, я расскажу о треках в этом часе. Anima, Beautiful. Горячий трек от Хью Гильден, Дальтра Нейт, Moving to the Sun. В часе появится потрясающая Биби Рикса с треком New Religion. И еще дождемся Devotion от Джоэль Кори. Откроет этот час Эйв с треком Meet Me in the Dark. Это рекорд Dance лета.
0: Рекорд Dance.

0: лето. Настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
1: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, дом 46. Полгранец 21, 59, 4, 79, 93. 18+.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
5: Где участок выбрать?
6: Какой фундамент?
5: Какой кирпич?
6: Сколько это вообще стоит?
7: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
8: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
9: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: В Европе запретили туроператорам рекламировать Россию как туристическое направление для граждан Евросоюза. По словам португальского юриста, компаниям запрещено не только продавать туры в Россию, но и продвигать такие поездки. Европейцам, которые хотят посетить страну, теперь приходится организовывать поездки самостоятельно. Мошенники рассылают фейковые предписания проверки счетчиков и угрожают штрафами. Они предлагают услуги за 5-10 тысяч рублей, хотя реальная стоимость проверки обычно составляет от 600 до 1500 рублей. Срок проверки нужно уточнять только по паспорту счетчика или квитанции ЖКХ. Тренер сборной Англии Томас Тухель назвал матч с Аргентиной одним из лучших для команды. Он отметил, что игроки отдали все силы, но после забитого мяча стали слишком пассивными и позволили сопернику вернуть инициативу. При этом специалист заявил, что не жалеет о выступлении команды. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста

0: Это Ронски Спит, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября Москва, Викей Стадиум, 7 ноября Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
1: Реклама. Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
3: Дэнс лето!
4: На рекорде!

На показательных выступлениях победила гимнастка, которая показала больше всех.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера.
1: Рекорд. Реклама.
2: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
1: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 46. Украина 121, 59, 14, 79, 93, 18+.
3: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
4: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
5: Хочу на море.
6: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
5: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
7: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков, месте и порядки их получения уточняйте на сайте dialogavto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
8: Пицца!
9: Когда хочется всего и сразу. Горячие пиццы, свежих роллов, сочного бургера или ароматного вока. Secret Kitchen объединяет 4 кухни мира в одном приложении. Выберите свой вкус. Secret Kitchen – удовольствие, которое приезжает к вам. SecretKitchen.ru.
7: ИП Кравченко Дарья Владимировна. УГРНП 323-028-300-219-0318. 6+.
10: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой – за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
1: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
0: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОМВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 1,46. Украина 121-59-14-79-93. 18+.
2: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
4: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
5: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
6: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Реклама. Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
2: Только второй.
3: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2020.

0: 26 по 15-10 2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка «Прайм». Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
3: Будь в «Прайме» этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай «Сберпрайм» и лови летнюю выгоду.
4: Подписка «Сберпрайм». Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Сервис «Афиша» от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-84-10. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
5: Микс из главных треков недели. Это Мегамикс. Рекорд Мегамикс.

deep inside.

0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
2: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОМВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 1,46. Полторы 121-59-13-79-93. 18+.
3: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
4: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
5: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская 21. 18+.
6: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Классика рекорда с MC Женом.
1: Йо-йо-йоу, это «Классика рекорда». Еженедельное шоу, в котором для вас звучат самые крутые, самые убойные EDM-хиты «Радио Рекорд». MC Жан на связи. Сейчас у нас в эфире легенда танцполов Кельвин Харрис и Тини Темпа с треком «Drinking from the Bottle». Да-да, тот самый, под который даже бармены начинают двигаться в ритме, а пробки вылетают, как сигнальные ракеты. Кельвин гнет этот бит, будто знает все твои тайные желания, а Тини чеканит строки, чтобы ты забыл, как тебя зовут. Этот бас бьет прямо в солнечное сплетение. Чувствуешь? Это не просто трек, это пропуск в зону абсолютного кайфа. Drinking from the bottle — это не про алкоголь, это про свободу, про то, как вырваться из рутины и просто быть собой. Так что поднимай руки выше. Классика рекорда не спрашивает, готов ли ты. Она просто включает. Погнали!
0: Классика рекорда.

0: вами MC Жан, вы слушаете классику рекорда. И тут вот сейчас как вдарят басы, что даже диджейский кот под столом начнет подпевать. Теперь, дамы и господа, не просто трек, а настоящая любовная декларация с танцевальным уклоном. Мэтт Наш знает, как заставить сердце биться в ритме 128 BPM. И, честно говоря, как заставить соседа сверху постучать по батарее. Так что поднимаем руки выше, забываем про диеты и крутим воображаемый винил. Know My Love берет штурмом ваши уши и не собирается сдаваться. Это классика рекорда.
1: Классика рекорда.

0: Record. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
1: Хочу на море.
2: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
1: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
5: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, срок вместе и порядки их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
6: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
7: Казань. Смотрим финал главного футбольного чемпионата вместе. 19 июля. «Диалог Авто» на «Декабристов» приглашает на показ финального матча. Ведущий, интерактивы, атмосфера и большой экран. Ждем на футбол. Вход только при регистрации. Телефон 288-88-22.
5: Мероприятие бесплатное. Места ограничены. 18+.
8: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
9: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT-ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети. Академия ТОП в Казани.
10: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
5: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608-12+.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
3: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Это классика рекорда и Duke Souls, композиция Big Bad Wolf. Кстати, завтра, 18 июля, я буду выступать на фестивале Cream Fest в российской северной глубинке. Вот где, наверное, живет большой серый волк, о котором поют Duke Souls. Duke Souls — это дуэт суперзвезд диджейнга Армана Ван Хелдена и A-Track. Название «Утиный соус» звучит так, будто это секретный ингредиент в бургере, а не топовый электронный проект. Но работает безотказно. Как только слышишь бит, хочется качать головой, даже если ты не танцор. Трек вышел в 2011 году, добрался до 79-й строчки UK Singles Chart. Песни столько раз повторяют Big Bad Wolf, что после третьего прослушивания начинаешь подозревать, а вдруг это какой-то магический ритуал. Если проорать 100 раз, большой серый волк реально появится и попросит поставить еще один сет. Вот что мне пишут жители Тарнакского городка. MC Жан, ты там зажги так, чтобы даже волки из ближайших лесов сказали: ну, это уровень. Удачи на Климфесте. Танцуем.
1: Классика рекорда.

0: Вы слушаете классику рекорда. У микрофона MC Жан. И далее нас ждет встреча с треком, который вышел в 2011 году. Тогда дабстеп был не просто жанром, а почти религией. Promises стал одним из гимнов эпохи. Песня взлетела на первое место в UK Dance Chart и UK Singles Chart. То есть она не просто понравилась любителям тяжелых басов, но и покорила широкие массы. Редкий случай, когда танцпол и радио сошлись в одном едином порыве. На Promises сделали ремиксы Skrillex и Calvin Harris. Два титана электронной музыки смотрят на один трек и думают: «А я бы тут еще баску добавил». В треке поет Алан Уотсон. Ее голос добавляет треку ту самую эмоциональную глубину, без которой Promises была бы просто набором мощных битов. Это был тот самый трек, который превращал любой момент в мини-рейв.
1: Классика рекорда.

0: Рекорд. Реклама.
1: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на СМУ-88.ру.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хочу на море.
3: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
2: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
1: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков миссии и порядки их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево – в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Лето – время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158, остановка РКБ.
6: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
9: Казань. Смотрим финал главного футбольного чемпионата вместе. 19 июля. «Диалог Авто» на «Декабристов» приглашает на показ финального матча. Ведущий, интерактивы, атмосфера и большой экран. Ждем на футбол. Вход только при регистрации. Телефон 288-88-22.
1: Мероприятие бесплатное. Места ограничены. 18+.
10: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
13: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Классику рекорда сегодня завершает песня, которая получила 6 платиновых сертификатов в США и Канаде. Turn Down For What. Песня французского музыканта DJ Snake и американского рэпера Lil Jon. Она появилась в декабре 2013 года на лейбле Columbia Records. А эту классику рекорда и другие выпуски вы можете уже послушать и скачать в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд, а также на нашей официальной страничке www.radiorecord.ru, ну и, конечно же, в нашем мобильном приложении Радио Рекорд. Услышимся через неделю, а завтра мы увидимся на пляже Климовского озера на фестивале Климфест с теми, кто соберется послушать мои авторские клубные хиты. Я люблю вас, ваш MC Жан. Хорошего настроения и мирного неба над головой.

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы стартуем двухчасовое танцевальное действие, имя которому Рекорд Пати, друзья. Ну и, конечно, давайте мы начинать будем наполнять импровизированные танцполы, раскручивать планету в правильном танцевальном направлении и, разумеется, превращать вашу домашнюю вечеринку в рекордную. А учитывая то, что сегодня пятница, и я надеюсь, у всех у вас за окном хорошая погода, можно еще и за город свалить, и мясо пожарить, и потанцевать на природе. Короче, опен-эйр устроить вместе с нашей радиовечеринкой Рекорд Пати. Итак, в ближайшие 120 минут мы начинаем наполнять импровизированные танцполы, ловим мощный плюс вайбик здесь, на рекорде. Рекорд Пати. Погнали! Рекорд Пати.

0: Рекорд. Реклама.
1: Казань. Смотрим финал главного футбольного чемпионата вместе. 19 июля. Диалог авто на декабристов приглашает на показ финального матча. Ведущий, интерактивы, атмосфера и большой экран. Ждем на футбол. Вход только при регистрации. Телефон 288-88-22.
2: Мероприятие бесплатное. Места ограничены. 18+.
3: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что за быть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
4: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук. Забегайте, добавляйте в избранное понравившиеся интернет-потоки. И, конечно же, помните о том, что интернет-поток FAT24/7 работает для вас круглосуточно. Также ищите его и добавляйте в избранное прямо сейчас. Еще 90 минут. Давайте танцевать здесь, на Радио Тусе. Рекорд Пати.
1: Рекорд.

Приветствую всех, кто на позитиве, и уже не столько даже тихонько, а максимально мощно готовимся к выходным, потому что завтра и в это воскресенье финальный и самый масштабный, как минимум, по моему мнению, ВКФест столица. Ждем встречи с вами на электронной сцене Радио Рекорд 18-19 июля. Москва, ВДНХ, Диджей Грув, Джим Бисквит, Джи Пол, Диджей Мэг, Нерок, Шапов и другие топовые диджеи и лайв-проекты. Все это сцена Радио Рекорд на ВКФест в Москве. Ну а полный лайнап ищите, конечно же, на сайте radiorecord.ru 0+. Прямо сейчас я приглашаю вас всех продолжать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Во-вторых, прямой эфир Радио Рекорда 24/7. Для вас классная танцевальная музыка. Вы и так знаете, вы и так любите Радио Рекорд. Ну, а прямо сейчас я предлагаю потанцевать еще 30 минут здесь, на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Рекорд

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального контента, записи шоу и подкаста президентов Рекорд Клаба и другие героев эфира. Вейкаперы есть Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, мои шоу Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Релиз. Разумеется, Женя Балдин, диджей Гвоздь, Леди Вакс, диджей Кефир и еще много-много интересных персоналей и их проектов и подкастов ищите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Меня в свою очередь зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки. Забегайте ко мне в телегу. Называется она одноименно. Ну и адьес, амигос. Пока.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин Ван Бюрен. Make some noise!
2: I'm still recovering from a massive festival weekend. I hope you caught my Ultra Europe live set. It's on my YouTube channel. This episode, brand new music coming up. Andrew Bayer, Brian Carney, Morten and David Guetta, and Ferry Corsten teamed up with Leon Bollier. And within 4 minutes, the classic Deadmau5, a guru remix by Littlefoot. Hour number two is for Push. He's here to present his brand new album, Known Universe. It's absolutely amazing. But I want to kick off the show with Amaliantis and Sunlight Project. This is In Between. Make some noise, Amsterdam!

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клуб. Армин ван Бюрен.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд.
2: Dance Weekend.
1: Никакого радио, только музыка.